0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Шоу.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
5: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
4: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Погода.
1: Так, остаемся на позитиве, несмотря на то, что градусов на улице не так уж и много, да, там не 20, не 30 тем более, хотя я думаю, что многие не очень-то и хотели бы, чтобы с утра пораньше было 30 градусов, 10. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 17, переменная облачность, выходные до 19. В принципе, не так уж и плохо, согласись. Круто все с музыкой, Kungs Galaxy, дальше All Things Break и хит Gravity, ну и утренний хит под названием Мега Утро 7:11.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе, порядки, получение на «Аврора.ру» 18+.
5: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
6: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
5: Ой, нет, это далеко и надолго.
6: Есть вариант. Просто улет.
5: Какой?
6: Я же говорю, улет. Аквапарк «Улет» в Ульяновске. В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейны, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет» и отдых, и радость, и силы дает. Город Ульяновск.
0: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Часто в пятницу мы думаем, какими будут выходные, строим планы. Ну, сегодня, в принципе, так же можно, и, скорее всего, так и будет, если у тебя есть эти самые выходные. Но сегодня, наверное, еще можно подумать о планах на лето. Даже если строить планы не входило в твои планы, все равно подумай о приятном. Ну, пятница же, тем более последней этой весной, уже после выходных мы летом пойдем на работу. Ну, может быть, ты в отпуск пойдешь, все возможно. Главное будет в компании рекорда и в будни, и в выхе, и во время отпуска. У нас тоже много планов на лето, но пока делюсь прям вот ближайшими. Несколько бодрых подарков отдам во время утренней разминки через 15 минут. Продолжаем разыгрывать фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», также билеты на турнир по ММА для детей старше 12 лет. Ну а муз-перспектива следующая. Диджей Льюис, «Билли Джин». Ждем Тиесто и дождемся Beautiful Places истории. Скоро здесь Баиндия и мод Шаде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов Овны. Утром исправьте старые ошибки без лишних споров. Вечером отключите гаджеты и следите за питанием. Тельцы. Грядут важные перемены. Четко говорите «нет» манипуляторам. Близнецы. Ждите выгодное деловое предложение. Распределите задачи по приоритетам и открыто поговорите с любимым человеком. Раки. Идеальное время для укрепления отношений. В работе опирайтесь на логику, чтобы избежать импульсивных трат. Львы. Окружающие будут испытывать ваше терпение. Сохраняйте хладнокровие. Девы. Вас порадует приятное известие и решение старой проблемы. Вечер посвятите какому-то релаксу, может быть, массажу. Весы, удачи на вашей стороне. А настроение будет отличным. Соглашайтесь на приглашение в гости и вкусный ужин. Скорпионы, проявите максимальную осторожность в финансах. Откажитесь от шумных вечеринок. Стрельцы, тщательно подбирайте слова, чтобы избежать недопонимания. Козероги, ожидается пик рабочей продуктивности. Вторая половина дня идеально подходит для давно запланированных покупок. Водолеи, на горизонте романтическое свидание или какое-то признание. Не уходите в одиночество. Рыбы. День обостренной интуиции, рефлексии и творчества. Обращайте внимание на совпадения. Гороскоп переслушать можешь в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

треком «Будильником» вернемся скоро, а пока поиграем. Хотя в этой игрушке тоже треки «Будильники» звучат в таком сжатом виде. 15-секундную подборку сейчас я поставлю, и нужно посчитать, сколько композиций мы поместили в этот мини-микс. Отправляй количество в итоге в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит тебе в одно окно, и сразу троих позову на кофе. Подарю по двойному приглашению в «Мозаик Кофе Интин» абсолютно любой кофейный напиток, либо на чай. Считаем.

0: Варианты 5 или 7, сколько тут треков было, пятерку либо семерку отправляй в личку телеги, либо в личку ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас около 10 градусов, в Самаре по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 17, выходные даже потеплее 19. Ну, а там и лето придет, хотя летом тоже похолодание возможно. Да всякое возможное, главное оставаться в компании Рекорда. Дальше нам, кстати, компанию составят Армин Ван Бюрен, Леди Гага и Мартин Гаррикс, Дуа Липа.
1: Рекорд реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Имеют противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
1: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
5: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрес Талабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
8: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
9: Не оферта. Срочно. На нужные деньги решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantics ET ВАЗ-Авто. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя ВАЗ-Авто. Xlantics ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем ВАЗ-Авто Самара на Южном шоссе 10.
11: Субсидия предоставляется на всех моделях Xlantics ET в наличии до 31 мая 2026 года.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Рекорд Микс. Я знаю, кому сейчас хорошо будет. Всем хорошо под музыку рекорда, однозначно, бодро. Но если вдруг что-то не так, то будет хорошо. Давайте в нашей компании как можно дольше. Но я же все-таки говорю про итоги первой мегутренней игрушки. Сразу троих позову на кофе. Сейчас вот я озвучу их имена. Ранее ставил 15-секундную подборку из треков. Надо было пересчитать их, отправить количество нам. Было 5 штук, и вовремя пятерку прислали. У нас Ира Большакова, Кирилл Лаврентьев и Дима Петров. Я вас поздравляю. И

Желаю приятного кофепития. Приглашение на двоих в кофейню «Мозаик» в Кенте на абсолютно любой кофе, либо на чай. Ждем следующие игрушки. Надеюсь, там уже не только твое имя прозвучит, но и ты сам прозвучишь в эфире в качестве участника, в качестве победителя. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: 7.32 в Самаре, о некоторых новостях. В Самарской области около 3 часов продлился режим беспилотной опасности. Уже объявили об отмене. Также вводился план-ковер, его также сняли. В Самарской области число официальных пляжей вырастет 1,5 раза. В реестре уже 73 локации против 48 в прошлом году, что выше плана на 2026 год. За 2 недели подключились Похвистневский, Исаклинский, Большой Глушицкий, Красноармейский, Пестравский и Приволжский районы. В АвтоВАЗе представили цветовую палитру «Лада Азимут». Новая эмаль обладает высокой стойкостью к погоде и отличными физико-механическими свойствами. Для кроссовера применим как известные цвета, так и новые бежевый гоби, зеленый эмеральд и морской волны серенада. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных, читай круглосуточно в телеграм-канале, Макс-канале, Радио Рекорд Самара. Там же сообщаю, где какие сложности на дорогах. Каждое утро, напомню, вешаем специальный пост, засада. В комментариях отмечайся, ну и читай, что другие пишут. Где патрули ДПС, где, может быть, необычные пробки, ДТПшки, неработающие светофоры и так далее. Радио Рекорд Самара, будь с нами.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

7.46 в Самаре и плюс один бонус. Дарю сейчас приятный, бодрый, сладкий даже. Приглашение на комбо кофе плюс десерт. Приглашение на двоих в любую из кофеен Мозаик Кофеин Ти. По итогам первого часа мы обычно проверяем, как ты внимательно слушал, либо когда ты проснулся. Сейчас ставлю два фрагмента двух треков. Именно так мы проверяем. Нужно вспомнить. Ну, либо угадать, если недавно включился, какая тема была именно в этой 60 минутке. Выбираешь первую композицию, либо вторую. Отправляешь, соответственно, цифру 1, либо цифру 2. В личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, напомню, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, совершенно неважно, куда ты пишешь, главное, укажи номер телефона обязательно, если у тебя нигде он не высвечивается, будешь 40-м, приглашение достается тебе. Итак, варианты, первый фрагмент.

0: жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 10 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 16. Переменная облачность, даже малооблачно ближе к вечеру. Выходные, вероятность осадков имеется, но температура даже повысится до 19. Может прогреться воздух. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. После 8, естественно, будет возрастать эта загрузка. И к 9 часам будет 5 баллов. Так, давай узнаем, что сейчас происходит, да, какие там моменты, да, составляют эти самые 4 балла. Ну, крупных пробок нет. На 22-м от Гагарина до Заводского есть сложности. Задержат они тебя, эти сложности, на 10 минут. Также на Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда проблемы небольшие. На Москве относительно свободно, как и на Новосадовой. Прекрасно. На Революционной от Дыбенко до Московского шоссе. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Ну, в принципе, вот еще физкультурную перед улицей Победы с двух сторон, можно отметить. Тоже небольшие сложности. Далее у нас Butterfly, Come on Lady и Clan Carousel, Right.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Рекорд реклама.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
1: офертой. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
7: Мой динозавр атакует.
1: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Rocket Club открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Rocket Club в торговом комплексе Летаут.
9: Соберите коллекцию.

0: по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количестве призов, сроках, месте порядки получения на aurora.ru/18+.
7: АЗС «Олви» вновь идет вперед. Новая «Олви» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvi.azs.ru.
8: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс Радио».
10: Телефон рекламы.

0: кого ставим мы на зарядку. Да, ну, вообще, конечно, имя каждого слушателя должно тогда прозвучать в эфире, потому что каждого заряжаем. Но я конкретно про игрушку, которая случилась. Еще один розыгрыш. Хоть и первый мегудрежний час идет, а уже вторая игровая тема прошла. Подводим ее итоги. Я ранее просто ставил два фрагмента двух треков. Нужно было вспомнить, какая тема была ранее. Будила, бодрила всех. И, возможно, будила, бодрила Полину, которая, собственно, вовремя у нас ответила. Полина, здравствуй. Еще раз доброе утро. Полина. И Полина у нас ушла куда-то. Куда-то исчезла. Полины нет с нами на связи. Ну, ладно, в принципе, нет так нет. Хотелось пообщаться, не знаю, там, приветы передать, может быть, какие-то. И поздравить тем, что она у нас получает приглашение на двоих в кофейню «Мозаику Финти» на завтрак и десерт. Потому что она правильно вовремя ответила на вопрос, какой же трек был ранее у нас в эфире. Ставил два фрагмента. Нужно было выбрать либо первый, либо второй. И надо было выбрать первый фрагмент. Кстати, далеко не все верно ответили у нас почему-то. Многие пытались, видимо, угадать, недавно к нам присоединились, но вот можно было уточнить, когда Полина у нас услышала сама, либо просто угадала. Ну, значит, не узнаем. Главное, что Полина у нас получает приглашение. Кстати, вот мы тут, оказывается, параллельно пытаемся дозвониться до Полины. Алло. Так, Полин, привет. Все-таки голос мы твой услышали. Тебе лично уже аплодисменты, да-да, еще раз повод поставить. Да, ну ты угадала, либо слышала просто трек, как ты ответил правильно?
1: Вообще чисто случайность.
0: Случайность.
1: Рандом, просто случайно. Видишь, поставила цифру,
0: отправила. С утра тебе повезло. Полина, еще раз поздравляю. Я-то полагаю, как на работу едешь, да, правда, на пассажирском сиденье.
1: Да, пассажирская принцесса.
0: Это прекрасно. Здорово, видишь, как с пользой проводишь там время. Не просто где-то зависаешь, что-то взяхаешь, играешь на рекорде и выигрываешь. Отличной пятницы, пятничного настроя. Идем дальше.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.00. В Самаре мне тут вспомнилась реклама одна, прям из детства, да? Типа, ты же лопнешь, деточка. А ты налей, отойди. А все потому, что у нас сейчас на кону наши игрушки H2O-шники H9 фирменных бутылочек артезианской воды рекорда от бренда Кристальная. Несколько раз дарим. Но вот почему такой куш скапливается? Да потому что вы щедрые и берете не все, что у нас на кону, а делитесь. Но если кто-то все заберет, никто не осудит. Однозначно. Как сложится ситуация в ближайшем розыгрыше, скоро узнаем, потому что скоро он, этот розыгрыш. Мы заранее предупреждаем в телеге у Макси, когда именно. Там же в телеге Макси ты уже предупреждаешь о засадах, где патрулируют ДПС и сложности на дорогах. Пиши под постами «засада». Ну и делай все это. Играй, предупреждай, не знаю, узнавай, доезжай до работы, просыпайся, смотрись под отличную музыку. Бибер Экша и Фэтос впереди.

и Дона Диабло, Виз Халифа. Прямо сейчас трек «Мафия Хаус». Я Сергей Шевченко. Желаю доброго утра тебе. Отличной пятницы. Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов. Овны, утром исправьте старые ошибки без лишних споров. Вечером отключите гаджеты и следите за питанием. Тельцы, грядут важные перемены. Четко говорите «нет» манипуляторам. Близнецы, ждите выгодное деловое предложение. Распределите задачи по приоритетам и открыто поговорите с любимым человеком. Раки, идеальное время для укрепления отношений. В работе опирайтесь на логику, чтобы избежать импульсивных трат. Львы, окружающие будут испытывать ваше терпение. Сохраняйте хладнокровие. Девы, вас порадует приятное известие и решение старой проблемы. Вечер посвятите какому-то релаксу, может быть, массажу. Весы, удачи на вашей стороне. А настроение будет отличным. Соглашайтесь на приглашение в гости и вкусный ужин. Скорпионы, проявите максимальную осторожность в финансах. Откажитесь от шумных вечеринок. Стрельцы, тщательно подбирайте слова, чтобы избежать недопонимания. Козероги, ожидается пик рабочей продуктивности. Вторая половина дня идеально подходит для давно запланированных покупок. Водолеи, на горизонте романтическое свидание или какое-то признание. Не уходите в одиночество. Рыбы. День обостренной интуиции, рефлексии и творчества. Обращайте внимание на совпадения. Гороскоп переслушать можешь в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16 в Самаре, и через несколько минут нагрузим тебя. Нагрузим сначала вопросом очень тяжелым, а потом, собственно, выигрышем. Ну вот действительно нагрузим, и насколько тяжело будет, узнаем уже буквально вот-вот. Мы разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» несколько раз в день. Дозваниваемся до одного из тех, кто ранее отправлял заявку. Ну и тебе нужно просто ответить на звонок. А потом решить, забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Если ты еще не участник, то отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты пишешься, сообщение приходит в одно окно. Главное, оставь номер телефона. Заявка действительно все время игры. Те, кто делится, кстати, у нас автоматом становятся теми, у кого шансы увеличены, что мы повторно позвоним, когда куш будет побольше. Через несколько минут играем. Ну и тоже немаловажная деталь. У нас сейчас на кону 9 бутылочек рекордной воды от «Кристальной».
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, днем около 16, переменная облачность. Выходные потеплее, до 19. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время, в пятницу. Но к 9 часам будет все-таки 5 баллов. Уплотнится движение сейчас же на Раките от Магистральной до Олимпийской. Кстати, сообщение было у нас в телеге Макс, что там ДТПшка случилась. Пиши, кстати, под постами засады, где что происходит на дорогах, да. Рубрика «Засада» тоже будет по расписанию, сразу после H2Ошников, после розыгрыша. На Москве от Советской Армии до Авроры у нас затор, на Новосадовую свободно, на Советской Армии перед Антошкой страны Карла Маркса тоже есть небольшие проблемы, на Заводском шоссе от Кирова до Кабельной придется тоже ненадолго остановиться, до 10 минут, и от профильной до 22-го тоже такая 5-минутка. Майк Поснер, Дэвид Гетта с нами дальше, и Боб Синклер, и Кайза.
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Соберите коллекцию игрушек.

0: киномагнит.ру/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розанира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розанира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розанира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
2: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
3: Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
5: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
6: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в пол среднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! Поехали!

0: Условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

Наш куш, такой сформированный уже, сформировавшийся, немаленький, 9 бутылочек фирменные, рекордные, артезианская вода от бренда «Кристальная». Да, 9 штук у нас здесь, и, возможно, отправиться, не знаю, там, к тебе в машину, домой, в офис. Играем «Летняя история», началась на этой неделе, несколько раз в день дозваниваемся до одного из тех, кто писал фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, если ты еще не написал, пиши, потому что, когда мы выбираем игроков, шанс равный у тех, кто давным-давно написал, и у тех, кто совсем недавно. Главное, укажи номер телефона, обязательно в самой заявке. Так, все сообщения приходят в одно окно, что из ВК, что из телеги, тоже неважно, куда ты пишешь. Дозваниваемся, если участник отвечает на звонок, все, он становится победителем, выигрывает. Но вот сколько, это решает он. Ну вот просто так интересно вообще на вашем...

0: реакцию смотреть, да, наблюдать, как вы, не знаю, мучаетесь немножечко порой, да, поделиться и быть таким благородным, либо все забрать себе, какая разница, что обо мне подумают. Да, на самом деле никто ничего ни о ком не думает. Надо, забирай все. Хочется поделиться и посмотреть на то, как будет реагировать уже следующий игрок, то пожалуйста. Потому что уже 9 бутылочек. Итак, предлагаем тебе забрать все, либо 3 себе, остальное другому. Остальное, это значит, изначальному кушу в 4 бутылочки мы приплюсовываем то, что ты отдаешь. Итак, дозваниваемся мы до игрока. Артем, это последние цифры номера мобильника 9620. Дозваниваемся и посмотрим, какая реакция будет у Тёмы на наш звонок, на наш вопрос. Что он скажет? Ждем. Вот гудки есть, прекрасно. Остается только ответить на звонок. Все. Никакие там вопросы какие-то, где есть какие-то верные ответы, мы не задаем. Никакие пароли называть не надо. Только ответить.
1: Алло.
0: Алло, Артем, доброе утро.
1: Да,
0: это Радио Рекорд Самара, ты в прямом эфире. Отправлял вам заявку на участие в летней игрушке «Я заложники, хочу пить». Было такое, да? По адресу?
1: Да, было.
0: Все, Артем, было. Ну вот видишь, мы тебе позвонили, в принципе, значит, ты автоматом становишься победителем, получаешь у нас фирменную артезианскую воду рекорда «Адрена Кристалли». Но вопрос, в каком объеме, сколько бутылочек ты заберешь. Ты знаешь, какой у нас сейчас, скажем так, джекпот? Не слышал? Слышал?
1: Нет, не помню.
0: 9 бутылочек. Мы накопили тут совместными усилиями. И тебе, Артем, сейчас у всех на виду надо принять решение. Ты забираешь все, либо 3 бутылочки только себе, а остальное мы приплюсуем к кушу в следующей игре.
1: 3 себе беру.
0: 3 себе.
1: Остальные.
0: Куш. Не многовато ли для остальных? Там 4 изначально всегда и плюс вот то, что вы отдаете. Уже 10 будет бутылок в следующий раз.
1: Да нет, надо поднимать.
0: Да, поднимать. Слушай, интересно же, что же будет? Кто же заберет вообще все? Итак, ты, это окончательный твой ответ. Ты, если вдруг хочешь забрать 9, но стесняешься, не стесняйся. У нас так можно.
1: Нет, трех хватит.
0: Ну все, хорошо, тогда твой выигрыш. 3 бутылочки фирменной рекордной воды от бренда «Кристалли». Тём, мы где? На работе, дома? Где мы тебя застали?
1: Пока дома, выхожу уже на работу.
0: Ну все, и скажем так, мысленно, по крайней мере, не с пустыми руками. Хорошего у тебя рабочего дня, хорошей пятницы. Следующая игра скоро, когда именно предупредим телеги в «Максе». На кону уже 10 бутылочек.

0: Засада на рекорде.
1: Уже 8.34, читаю твои сообщения. О засадах ты тоже можешь прочитать свои же сообщения, чужие сообщения, сообщения от других в телеге в Максе под постами засада, сообщая, где патрули ДПС, какие сложности на дорогах. Ну, я сейчас в режиме реального времени озвучиваю, если что-то прилетит, тоже, конечно, оглашу. Ну и в личку телеги, в личку ВК ты тоже можешь писать и пишешь. Так, вот у нас какие сообщения на данный момент имеются. Озвучиваю очень много сообщений про Чкалова Буянова, так, Буянова, где церковь. Аккуратнее, Александр Матросов, Юных Пионеров. Вот такое сообщение. Аврора после Печорска перед Гагарина. Такая информация. Старозагора, Березовая аллея, Ташкентск. Как ехать под Южным мостом? Юшка в город. Галасионовская, Чкалова, в сторону Полевой и по Чкалову. Тоже стоят ДТП, ракета Олимпийская. Но это было уже, может быть, даже разъехались. Не знаю, Юшка в город так было. Пост моя тоже в город. Алматинково, где кладбище, да, ну или где МРЭО бывшее, тоже стояли. Вот такое сообщение, кстати, если что, да, я еще раз напоминаю, всегда напоминаю, актуализирую. Если видишь, что о засаде уже написали какой-то, да, да, о каком-то моменте, а ты хотел, все равно пиши, значит, все до сих пор актуально. Либо наоборот, пиши, что может быть что-то не актуально уже. Кирова, Ставропольская, Квольская, как ехать? Тоже такая информация есть. И, так, если обновить, посмотреть, что еще новенького у нас имеется. Что-то, по-моему, все, что было, уже озвучил. Так, ну, если что, пиши. А, вот еще Кирова, где вот про Ставропольск говорят, что уже, да, не актуально. Спасибо, спасибо, в режиме реального времени все у нас происходит. Так, если будут новые данные, заходи в телегу в Макс и пиши под постами засада. Будь аккуратен на дорогах, соблюдай, конечно, правила дорожного движения. А далее у нас Бабы Рекши Фейтлесс и хит New Religion, а также рубрика Трэш-пати. Там тоже хит, потому что сегодня пятница, день классики, и однозначно мы будем ставить то, что уже зашло когда-то, давным-давно.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от Радио Рекорд.

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8.46, Самария. Слушаем неформатные треки здесь, в трэш-пати. Каждое мега-утро неформатные, которые чем-то выделяются. Иногда неформатные даже, ну, могут даже и в эфир попасть. Ну, по крайней мере, ты хочешь этого и пишешь об этом. Но все равно есть что-то в них эдакое. По пятницам мы слушаем то, что уже однажды ставили, а может быть, даже не один раз. Ну, есть же у нас такой хит-парад по итогам года. Вот эта композиция, по-моему, да я не помню уже, за сколько времени прошло. Достаточно старенькая. Что в ней особенного? Да, я даже сказать не могу. Ты сейчас сам все поймешь. Возможно, ты ее уже слышал у нас. Ну, тем более, пиши. Реагируй как-то. Если впервые слышишь, ну, однозначно жду от тебя эмоций. По возможности присылай, нравится, не нравится, смайлики. А можно что-то и более развернуто. Потому что ваши комментарии порой интереснее читать, чем даже треки слушать. Тем более, что нужны какие-то слова. Нужны в этой композиции как-то их не особо густо. Будет сейчас. Пиши в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Почитаю все в конце трека и, естественно, по традиции задам вопрос по тексту и задарю за правильный ответ одному вкуснейшую ароматную пиццу. Такая мотивашка точно дослушать до конца, потому что иногда в трэш-пати, ты понимаешь, да, сложности с этим, да, дослушать до конца, не убавить там ничего. Поехали! Трэш-пати. Сегодня классика трэш-пати. То, что мы уже включали, поэтому не надо писать, что это повторение какое-то. Погнали! Могу сказать, что будет романтично. Да.
2: Это трэш.

0: Это трэш-патчи на рекорде.
1: Так, уже летят сообщения в личку телеги, в личку ВК.

0: сообщение. Тут больше слов однозначно. Пиши, зацеплю твои послания. Итак, вот какие тут комментарии. Когда ругаешься с женой, все твои логичные аргументы и доводы для нее звучат именно так, пишет Алексей. Как развернуто, да? У меня так под окнами по весне происходит, а от Ольги сообщение не уточнила. Кто так делал? Кто это делает? Кто так поет? Почему-то не записала до сих пор. Это же моя кошка, когда ее долго не кормишь. Очень весело. Так, когда стал в пятницу утром, вот от Лады сообщение. Прекрасная композиция, да? Очень интересно. Ничего не понятно. Так, впервые слышу. Буду весь день напевать сегодня. Вот от Дениса сообщение тут уточняется, да, под окнами кошки. Так. Так, что тут? Смайлики в большом количестве смеющихся сегодня. Ну, здесь сердечки, конечно, еще имеется. Так, однозначно взбодрили. Я сегодня с утра решил поехать с открытыми окнами. Закрыл. Слушай, ну на улице, знаешь, не вот жарень, чтобы с открытыми окнами кататься. Поэтому, конечно, закрываю, чтобы не продуло. Так, теперь вопрос по композиции. Скажи, пожалуйста, о чем была песня? О чем она? Я даю тебе два варианта. Она была про одиночество, либо про любовь. Про одиночество, либо про любовь. Пиши, как думаешь, вот как думаешь, а я отдам вкуснейшую, ароматную, большущую пиццу в 40-м, верно ответишь. Да, есть правильный ответ. Да, есть. Итак, про что была композиция? Это про одиночество, либо про любовь. Пиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас в Самаре 12 градусов по данным Яндекс.Погоды, днем 16, переменная облачность, выходные до 19. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 5 баллов. Движение плотное. Основные проблемы у нас сейчас на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го, на Антошке от Карбышева до Авроры, на Авроры от Южного шоссе до Заводского шоссе, на Зубчаге от Магистральной до Воеводина. Я так говорю, как будто все стоит. Нет, это на самом деле там 5-минутки. Вот, не особо долго ты там пробудешь. Что касается Новосадовой, да, в центре есть проблемы. У нас там еще ДТПшка, ЦСКА, Армии до Потапова. На Москве относительно свободно. Ну, перед Нововокзальной чуть-чуть притормозить придется. Будь аккуратен, оставайся в компании Рекорд. Джон Саммит у нас дальше. И Моджо, Леди. Тоже еще, кстати, она классика, но уже такая нормальная классика.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
6: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
7: АЗС «Олди» вновь идет вперед. Новая «Олди» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новая АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенко. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
8: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган-центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
9: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. +7 800 46 213 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
11: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
10: Ой, нет, это далеко и надолго.
11: Есть вариант — просто улет.
10: Какой?
11: Я же говорю, улет. Аквапарк «Улет» в Ульяновске. В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейны, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет» — и отдых, и радость, и силы дает. Город Ульяновск.
12: С 29 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

8.56, Самари. И, конечно же, вопрос этого часа. О чем же была песня в рубрике «Трэш-пати»? Сегодня была классика, ставили то, что однажды включали давным-давно. Песня была на нерусском языке, давайте так, по-моему, на английском. Я уже забыл, если честно. Да там слова, в принципе, не слышатся, там только припевы. Если пропустил этот шедевр, то в телеге Макси ВК уже все публиковали, даже видос есть. Угу. Видеоряд тоже в наличии. А в чем была композиция, да? Вот вопрос был. Об одиночестве, либо о любви. Ну, на самом деле, типа, про любовь, но честно скажу, что не сороковой, верно, написавший слово «любовь» получает у нас приз, а просто сороковой, написавший. Неважно, какой ответ. Просто сорокового отчитали и, соответственно, награждаем вкуснейшей ароматной пиццей Лену. Последние цифры, номер мобильника 2020. Лена, поздравляю тебя. Фамилию пока не знаю. Напомню, по хэштегу «Трэш-пати» можно найти все предыдущие выпуски и в телеге, и в ВК, и в канале «Макс».

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.01 в Самаре, и, между прочим, без двух дней, ну, без трех дней лета на календаре. Круто, здорово. Ну, конечно, не факт, что лето наступит, и сразу жарень придет, да, вернется. Может быть, она чуть попозже придет. А у нас на рекорде наоборот, все раньше времени началось. Да и, в принципе, погода тоже уже жарой порадовала, кого-то даже уже огорчила, может быть. Тоже, понимаешь, было тепло, было нормально. А у нас летняя история H2Oшники началась раньше лета. Мы разыгрываем фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная» несколько раз в день. Сейчас на кону у нас 10 бутылочек, эксклюзивных бутылочек. Разыграем чуть-чуть попозже. А пока что давай о планах вообще на лето поговорим. Давай сегодня ты продолжишь фразу «даю себе установку». Этим летом надо обязательно, а дальше твое продолжение. Но, не надо писать «надо отдохнуть». Нет, не надо. Давай не общими словами, а что-то конкретно про себя. Ну, как получится, конечно. Да, я почитаю все это в эфире. Интересно же вообще, в принципе, что ты напишешь. Ну, не надо вот сходить в отпуск, да? Ну, это что-то общее, да? А надо что-то конкретно про тебя. Пиши. Даю себе установку. Этим летом надо обязательно. Дальше продолжение твоей фразы, продолжение этой фразы, пиши в комментариях в телеге, в Максе, под опросами, либо в личку в телеге, в личку ВК, как угодно. По музыке Эсса, Make My Day. Да, перечисляю тех, кто с нами в этом часе. И, скорее всего, этим летом. Потому что хиты просто. Джош Фавос, новинка.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов. Овны, утром исправьте старые ошибки без лишних споров. Вечером отключите гаджеты и следите за питанием. Тельцы, грядут важные перемены. Четко говорите «нет» манипуляторам. Близнецы, ждите выгодное деловое предложение. Распределите задачи по приоритетам и открыто поговорите с любимым человеком. Раки, идеальное время для укрепления отношений. В работе опирайтесь на логику, чтобы избежать импульсивных трат. Львы, окружающие будут испытывать ваше терпение. Сохраняйте хладнокровие. Девы, вас порадует приятное известие и решение старой проблемы. Вечер посвятите какому-то релаксу, может быть, массажу. Весы, удачи на вашей стороне. А настроение будет отличным. Соглашайтесь на приглашение в гости и вкусный ужин. Скорпионы, проявите максимальную осторожность в финансах. Откажитесь от шумных вечеринок. Стрельцы, тщательно подбирайте слова, чтобы избежать недопонимания. Козероги, ожидается пик рабочей продуктивности. Вторая половина дня идеально подходит для давно запланированных покупок. Водолеи, на горизонте романтическое свидание или какое-то признание. Не уходите в одиночество. Рыбы. День обостренной интуиции, рефлексии и творчества. Обращайте внимание на совпадения. Гороскоп переслушать можешь в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.16 в Самаре. И этой пятницы, последней весенней в этом году, в преддверии лета, выясняем, какие планы у тебя на лето. Этим летом нужно обязательно. И дальше твое продолжение. Конкретно про тебя. Что ты обязательно должен сделать? Что планируешь? Этим летом нужно обязательно купить гидрик. Вот Надежда нам написала. Так, дальше. Сделать перестройку на даче. Вот от Марины сообщение. Научиться подтягиваться от Катерины. Дойти до пляжа и хотя бы потрогать руками воду. От Артема. Ходить на пляж каждый день. Я же рядом живу. Да? Как правило, кто рядом живет, не всегда на пляж удается выходить. Иногда даже не то, что каждый день. Вообще, в принципе, даже на набережной появляться на опыте, говорю. Так, что еще? Так, даю себе установку. 2 раза съездить за границу. Получится ли хоть 1 раз? Непонятно. Это сообщение у нас от Костика. Пиши тоже. Продолжи фразу. Даю себе установку. Этим летом надо обязательно. Дальше твое продолжение. В личку телеги, в личку ВК пиши, либо под постами с опросами в телеге Макси.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 13 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем 16, выходные до 19. Переменная облачность. В выходные есть вероятность осадков. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время в пятницу. В ближайшие 2 часа так вот и будет. К 12 часам вырастет загрузка до 5. Сейчас на заводском от кабельной до 22-го подъезда наблюдаются сложности небольшие, такие 10-минутные. На Старозагорье от 22-го до Советской Армии. Карл Маркс по свободнее. Советская Армия от Тихвинской до Старозагорья. Горы. На Москве от Авроры до Самфировой, там ДТПшка, революционная Дыбенко до Москвы, от Подшипниковой тоже до Москвы, на Нововокзальной, естественно, от Московского шоссе до Новосадовой улицы тоже есть небольшие проблемы. Далее у нас Хюгель, также Эббин Холлоу и Леонид Руденко нас не догонят.
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
0: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самараавто». «Самараавто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит ОДАО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный. Профильный завод.
7: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок объявления порядка получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
9: Пап, смотри, Я еду на велосипеде.
10: Мой динозавр атакует.
3: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
11: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
12: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
11: Ой, нет, это далеко и надолго.
12: Есть вариант, просто улет.
11: Какой?
12: Я же говорю, улет. Аквапарк улет. В Ульяновске в аквапарке улет все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейны, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:30 на часах. Застрявших в Турции туристов из Самары вернут на родину альтернативными перевозчиками. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил Вестям, что 3000 россиян сегодня не могут улететь из-за отмены рейсов «Аэранка». Росавиация подтвердила, что разрешения на полеты этой компании в Россию закончились 25 мая. Доходы бюджета Самары в 2025 году составили почти 57 миллиардов рублей, на 5 миллиардов больше, чем в 2024. Иван Носков подвел итоги работы городской администрации. Расходы же составили 58 миллиардов. Рост налоговых и неналоговых доходов составил 14%. Российский футбольный союз запретил самарским крыльям советов регистрировать новых футболистов из-за долга перед петербургским «Зенитом». Клуб до сих пор не рассчитался за перевод нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо». В соглашении между крыльями и клубом из Санкт-Петербурга был прописан пункт, по которому часть средств от последующей продажи Сергеева должна была уйти «Зениту». Ограничения снимут после закрытия задолженности. Еще больше новостей в телеге «Макси», «Радио Рекорд Самара». Круглосуточно держим тебя в информационном поле. Ну и ты, конечно же, тоже присылаешь контент, пишешь о засадах и участвуешь в наших опросах. Сегодня мы выясняем, что ты должен сделать этим летом. Продолжу фразу, даю себе установку. Обязательно этим летом надо. И дальше твое продолжение чуть позже почитай. Чуть позже и поиграем. Наш забава «Я не местный» с минуты на минуту.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
2: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х. Возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: У Жукову, Бугайрат, 116, 784, 739, 2130. Санкт-Петербург, 12+.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности за запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9.44 в Самаре. Дарим билеты на турнир по ММА. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Для детей старше 12 лет. Вечер титульных боев. Главное событие — трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд. Также тебя ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соуза. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Будет круто, здорово. Если ты любитель такого вида спорта, таких мероприятий, то тогда добро пожаловать к нам на рекорд. Ну, любители поиграть тоже будем ждать вас. Игрушка «Я не местный» начинается. Мы тут выясняем, какие улицы Самары пересекаются, какие нет. Двое встречаются в эфире. У каждого 15 секунд времени и набор улиц. По две штуки озвучу. Нужно говорить, да или нет, пересекаются или не пересекаются. У кого больше правильных ответов, тот становится победителем, получает звание местного рекордсмена и забирает два билета на турнир по ММА. Ну и с пустыми руками все равно никто не остается. Сейчас отборочный вопрос, чтобы найти игроков. Да или нет, пересекаются определенные две улицы или нет. Напиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит тебе в одно окно. Главное, укажи обязательно номер телефона. Что в телеге, что в Максе, что в ВК. Так, пересекаются или нет вот эти улицы? Ивана Булкина и Антона Вовсенко. Вот так вот. Да или нет, пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 20-го и 40-го. Встретимся с ними.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 16. Переменная облачность. В выходные есть вероятность дождя. И до 19. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений. К полудню будет 5 баллов. Но пока немножко потоптаться придется на Новом вокзале. От Нового Садовой до Старого Загора. Такое плотное движение. На улице Аврора от Антошки до Москвы. Небольшой затор на 10 минут. Так, Соколова от Лесной до Нового Садовой. Притормаживает Старый Загор от 22-го партсъезда. И до Советской Армии. Ну, там тоже как бы не вот тебе долго, не больше 10 минут. Антошка от Карбышева до Авроры, Заводской от Профильной до 22-го партсъезда. Ждем эссе «Make My Day» уже совсем скоро здесь.
2: Спонсор программы — ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите активные занятия для детей? В Racket Club открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в Racket Club!
8: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
9: Не оферта.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: Сердце? Проверил. Сосуды? Проверил. Щитовидку? Проверил.
12: Так быстро все успел?
11: В РЖД-медицине комплексное обследование прошел. Звони. 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantics ET VASAVTO. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя VASAVTO. Xlantics ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем VASAVTO Самара на Южном шоссе 10.
14: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantics ET в наличии до 31 мая 2026 года.

0: Рекорд. Я не местный.
1: А 9.50 в Самаре. Эта игрушка уже очень много лет. Она периодически появляется в эфире, там исчезает, потому что много других тем игровых у нас. И всегда очень многие очень уверены в своих знаниях города. Но мы находим все время улицы, о которых ты не знаешь. Мы даже сами, когда спрашиваем тебя о них, сами не знаем о них. Но у нас-то есть правильные ответы. А у тебя только интуиция, да, действительно какие-то познания города. Выясняем, какие улицы пересекаются, какие не пересекаются. И прямо сейчас мы разыграем пару билетов на турнир по ММА 12 июня для детей старше 12 лет. Я приветствую наших участников, которые вовремя на отборочный вопрос верно ответили. Это Данил. Дань, привет. Еще раз доброе утро.
2: Да, доброе.
1: Да. И Игорь тоже с нами. Игорь, приветствую.
3: Доброе утро.
1: Все здесь? Да. А кто? А конкретно еще где вы? Дань, где ты находишься? Вот сейчас, в данный момент.
3: Я улица Цеховая.
1: Какая улица?
3: Цеховая.
1: Это где?
3: Это Зубчиновка.
1: А все, понятно. Ну, вот я бы, наверное, не одержал победу в игре. Я не местный, мне кажется. Хотя город знаю, да. Ну, как и все думают, что знаю, а оказывается, вот. Так, Игорь, а ты?
3: Литвинов.
1: О, слушай, вы там где-то рядом, да?
3: Да, да.
1: По идее, так, кто Зубчага. Да, я сейчас реабилитировался, показал, что все-таки знаю город. Да, и Зубчининовка так знакома чуть-чуть. Так, у каждого 15 секунд времени. Набор улиц, кстати, Зубчининовку, по-моему, тоже затронем. Нужно говорить каждый раз, когда я озвучу две штуки, да или нет, пересекаются они или не пересекаются. У кого больше правильных ответов, тот и молодец. Данила, начнем с тебя, готов?
3: Да.
1: Тогда запускаю секундомер и озвучу улицы. Поехали. Пятая радиальная и шестая радиальная.
3: Нет.
1: Улица Забайкальская и Долинная.
3: Нет.
1: Обсерваторная архитектурная.
3: Да.
1: Угу. Так, а ты знаешь, где обсерваторная архитектурная находится?
3: Нет, так на бум просто сказал.
1: Данила, они рядышком с тобой, где-то в Зубчининовке находятся.
3: Вот так, я вот не знаю.
1: Ну, три вопроса ты одолел, один правильный ответ у тебя, аплодисменты тебе за него, но не расстраивайся, мы для Игоря тоже тут улицы такие эдакие приготовили. Игорь готов с ними расправиться, да, и поотвечать на наши вопросы. Поехали тогда, 15 секунд, и твои задания. Арцебушевский переулок и Арцебушевская улица.
4: Аппарат абонента выключен. Так. Или находится в зоне.
1: Таких ответов у нас уже еще не было. Ну ладно, ну все, время вышло. К сожалению. Давайте я перезвоню. Данил, ты не против, если мы перезвоним?
3: Или, да нет,
1: все,
3: нет,
1: проиграл. Ну какой молодец. Ну если получится, конечно, телефон-то выключен. Может быть, там, не знаю, разрядился. Все бывает. Быстренько. Сейчас мы, конечно, заменим первую улицу, Игорю. И посмотрим, что получится в итоге. 15 секунд еще ему дадим. Заново начнем. Благо он не особо долго у нас тут в эфире отвечал. Но дозвониться, если мы не дозвонимся, то, собственно, Дань, ты автоматом у нас становишься победителем. Так, что-то там прорезалось. Ну, давайте еще прям 3 секунды. Раз, да, все, есть. Игорь, давай, бери трубку.
3: Алло.
1: Игорь, что-то как-то у тебя со связью. Плохо.
3: Сорвалось.
1: Хотя, казалось бы, с Данилом в одном районе где-то находитесь. Ну, ладно. Игорь, давай заново тогда начинаем. И, собственно, твои улицы и твои 15 секунд. Поехали. Вот они. Промежуточная проезжая.
3: Нет.
1: Достоевского Щерса.
3: Да.
1: Бассейная заливная.
3: Да.
1: Улица Мельничная и Тракторная.
3: Да.
1: Да. Ты просто решил тактику такую взять, да? Везде говорить «да», где ты попадешь.
3: Да.
1: Да. Кстати, у нас иногда бывает, что все вопросы, там все нет. Так, ну, ты на 4 вопроса успел ответить. Ты знаешь, у тебя 3 правильных ответа. Вот, все, молодец. Тактика сработала, наверное. Не всегда она срабатывает. Это я для будущих участников. Да, Дань, ты, наверное, пожалел, сказал, не надо было перезванивать, да?
3: Но, да нет, почему?
1: В любом случае, ты от нас с пустыми руками не уходишь, поэтому тебе аплодисменты. Помимо них еще бодрый приз. Но, Игорь, а ты все-таки забираешь у нас 2 билета на турнир по ММА 12 июня. Надеюсь, ты доволен собой, да? И
3: отлично.
1: То, что мы тебе перезвонили, ты тоже доволен. Хорошего дня, ребята, вам отличной пятницы и крутых, я надеюсь, выходных.

0: 101,5. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.02. Самаре, в преддверии выходных. Вообще, кстати, в преддверии лета, там, отпуска же у многих. Хочется верить и пожелать тебе этого, чтобы у тебя отпуск случился. Не лишним будет напомнить тебе, как слушать рекорд в режиме онлайн. Возможно, так и слушаешь, но, значит, для других. Напомню. Ну, во-первых, будучи в Самаре, если все-таки никуда ты не поедешь, Алиса, включи рекорд, и умная колонка обязательно врубит тебе именно самарский рекорд. Ну, а если ты куда-то действительно настроил лыжи, то есть радиоплеер, сайты и мобильные приложения для детей старше 12 лет. Ссылочка есть в телеге в описании, ну, в закрепе, в одной из закрепленных записей, и в описании группы ВК. Можешь прям веб-версию, да, использоваться, можешь приложение скачать. Главное, в настройках выбрать региона, а там уже кликнуть на Самарскую область, и все, ты вместе с Самарским рекордом, где бы ты ни находился. Где бы ты ни находился, в этом часе тебе составит компанию ОНЛ.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов Овны. Утром исправьте старые ошибки без лишних споров. Вечером отключите гаджеты и следите за питанием. Тельцы. Грядут важные перемены. Четко говорите «нет» манипуляторам. Близнецы. Ждите выгодное деловое предложение. Распределите задачи по приоритетам и открыто поговорите с любимым человеком. Раки. Идеальное время для укрепления отношений. В работе опирайтесь на логику, чтобы избежать импульсивных трат. Львы. Окружающие будут испытывать ваше терпение. Сохраняйте хладнокровие. Девы. Вас порадует приятное известие и решение старой проблемы. Вечер посвятите какому-то релаксу, может быть, массажу. Весы, удачи на вашей стороне. А настроение будет отличным. Соглашайтесь на приглашение в гости и вкусный ужин. Скорпионы, проявите максимальную осторожность в финансах. Откажитесь от шумных вечеринок. Стрельцы, тщательно подбирайте слова, чтобы избежать недопонимания. Козероги, ожидается пик рабочей продуктивности. Вторая половина дня идеально подходит для давно запланированных покупок. Водолеи, на горизонте романтическое свидание или какое-то признание. Не уходите в одиночество. Рыбы. День обостренной интуиции, рефлексии и творчества. Обращайте внимание на совпадения. Гороскоп переслушать можешь в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.17. Самарина, у нас очень интересная история складывается в игре H2Ошники. Хороший очень такой расклад получился. Мы разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда Кристальная несколько раз в день. А вот в каком объеме, все зависит от тебя, вообще от ситуации, которая у нас тут сложилась. Мы звоним одному из тех, кто ранее отправил заявку, и спрашиваем, сколько воды тебе надо. Ну, то есть, либо забираешь все, что на кону, либо три себе, а остальное все следующему участнику. Мы приплюсуем кушу. Каждый раз у нас 4 бутылочки плюс вот то, что от предыдущего розыгрыша осталось. Ну и вы очень щедры, поэтому сейчас у нас на кону уже 10 бутылочек. 10. Хотя есть и другая сторона. Может быть, не щедры, а просто типа в лом тащить. Вот такое же тоже может быть. В общем, неважно, как сложится у нас ситуация в этом игре, розыгрыша в этой игре, узнаем буквально через несколько минут. Отправляй фразу «хочу пить», если ранее этого еще не сделал, в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, главное, укажи номер телефона. Мы дозвонимся до тебя, и если ты ответишь на звонок, услышишь нас, то нужно будет просто ответить на вопрос, сколько ты воды забираешь. Все подробности в телеге Макси, там же мы заранее предупреждаем, когда играем. Ну и, кстати, те, кто делится, увеличиваются шансы на то, что мы перезвоним тогда, когда будет увеличен куш. Может быть, кстати, повторно позвоним вот через несколько минут одному из тех, кому уже ранее звонили. Все может быть, все может быть.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 16, выходные до 19. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднений. К полудню будет 5 баллов. Сейчас на Соколово от Лесной до Новосадовой. Затор на Заводском от Профильной до 22. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. На Зубчаге от Магистральной до Воеводина. Это небольшие сложности. На самом деле, прям 5-минутные. Особо долго в них, да, действительно не простоишь. Loud Luxury с треком-будильником у нас впереди. И Calvin Harris, Blessing.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: добавляет 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полу среднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+. С 29 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает приятность.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:27 в Самаре, и пришло время позвонить, порадовать или нагрузить. Я не знаю, но потому что куш у нас не маленький. 10 бутылок фирменной крутой, эксклюзивной, рекордной воды от бренда «Кристальная». Да, да, фирменные бутылочки с водой от «Кристальной». Количество 10 штук. 10 штук может сейчас отправиться в чьи-то руки. А может быть и не 10. Может быть, подумаешь, что тяжело. Надо поделиться с другим участником. Ну, собственно, в этом-то и игра наша состоит. Несколько раз в день мы выбираем одного из тех, кто ранее писал нам в личку в телеге, либо в личку в ВК. Неважно, куда ты, кстати, пишешь. Главное, укажи обязательно номер телефона. И ответь на звонок, когда мы позвоним. Все, дальше просто вопрос. Сколько ты заберешь себе? 3 себе, остальное все другому. Либо все себе заберешь. И

0: забирай столько, сколько захочешь. Ну как, три либо все. Вот так вот. Будем сейчас дозваниваться до еще одного участника. Мы совместными усилиями тут набрали 10 бутылочек. И вот сколько заберет у нас участник, вот прям буквально вот-вот. Сейчас наберем его. Пока я напомню тебе, если ты еще не в игре, куда отправлять заявку. В личку в телеге, либо в личку ВК пиши «хочу пить». И, собственно, все. Номер телефона еще укажи обязательно, чтобы мы могли до тебя дозвониться. Неважно, куда ты пишешь, в телегу, либо ВК, сообщения все приходят в одно окно. И неважно, когда ты написал данные давно, либо совсем недавно, шанс равны абсолютно у всех. Потому что если ты еще не в игре, отправляй, не нужно думать, что как бы тебе ничего не светит. Светит, светит. Сейчас светит 10 бутылочек Владимиру. Последняя цифра номера мобильника 3163. Вот, дозвонились мы до него. Ему нужно только ответить на звонок, и все. Все уже автоматом становится победителем. А дальше уже сложный выбор. Так. Ну.
1: Продолжаем дозваниваться.
0: Что-то как-то не торопится.
1: Оставайтесь на линии. Может,
0: количество испугало. Ну ладно, ну как бы чудо, 10 бутылочек. Это не так уж и много. Так, если задуматься. Ну нормально, нормально. Тем более, что они все эксклюзивные, брендированные. Ну, казалось бы, простейшая задача — просто сказать «алло». Но не «алло». Нет, к сожалению. Ну ладно, значит, 10 бутылок разыграем чуть-чуть попозже. А когда именно, скажем, в телеге Макси. Обязательно пропишем. Мы там всегда прописываем, когда следующая игра. Будь с нами на связи.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:31 на часах в Самаре. На территории бывшего стадиона «Буревестник» построит спорт-объект. Такие гарантии депутатам Гордумы дал мэр Иван Носков. Он исключил возможность возведения там коммерческих зданий. С крыльсовета взыскали 12 миллионов рублей в пользу РТ-капитала. Московский арбитражный суд частично удовлетворил иск компании к самарскому клубу. Напомним также, что Российский футбольный союз наложил трансферный бан на крыльсоветов, пока он не погасит долг перед клубом «Зенит». 36-летний вахтовик из Самары устроил скандал в самолете в аэропорту Сургута. Мужчина отказался пристегнуть ремень и оскорблял бортпроводников. Лайнер вернулся на стоянку. Пассажир был пьян, он отмечал рождение сына у друга. Дебошир провел сутки в центре соцобслуживания и получил штраф. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира читай в телеге и Максе. Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:47. Самаре, выходные уже на носу. Ну, может быть, у тебя не на носу, да, но мало ли какой у тебя график. Но лето точно уже рядышком, близко начнется вот-вот. Твои планы на лето выясняем. Попросил тебя продолжить фразу. Дай себе установку. Даю себе установку. Этим летом надо обязательно. И дальше твое продолжение. Про пляж это, конечно, самый популярный ответ. Тут в личку, телеге, ВК так писали и под постами с опросами. Вот Серега написал тоже нам. Дальше. Этим летом не забыть, что лето короткое, съездить на пляж хотя бы пару раз. Евгений нам написал. Не отлынуть от тренировок. Вот от Марго сообщение. Позаниматься по программе «Самара в движении». Евгения нам пишет. Посадить в общественных местах побольше деревьев. Вот сообщение у нас от Насти. Переехать. Куда, откуда, не уточняет. От Николая тоже комментарий такой поступил. Так, что еще? Загореть. Ну, тоже, наверное, про пляж. Хотя, да, сообщение от Дениса. Продолжаем общение, продолжаем оставаться с тобой на связи в телеге, в Максе и ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Дальше на связи синоптики. Прямое включение из гидрометцентра. 13 градусов на улице, по данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре 16. Переменная облачность, выходные, есть вероятность дождя, особенно в воскресенье. Температура может подняться до 19 в дневное время. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. К полудню будет 5 баллов. Плотнится все. Сейчас на Соколова затор от Лесной до Новосадовой. На Заводском от Кабельной до 22-го. От Профильной до 22-го. На улице Аврора от Дыбенко до Марис Тореза. Небольшие проблемы тоже на Революционной. От Подшипниковой до Гаражной. На Нововокзальной перед Старозагорой. От Фадеева и от Карл Марса. А также от Москвы до Новосадовой. Ташкентская от Карл Марса до Старозагоры тоже ненадолго тебя затормозит. Идем дальше. Гринвейл. Новинка. Очень скоро здесь. И Дмитрий Вегас, Like Mike, трек «Будильник».
0: Реклама.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация на сайте характер не является публичной
0: оферта. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита от 19,391% до 28,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 20 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Стас Лыжи.
1: Доброе утро и всем здравствуйте. 10:01 в Петербурге по московскому времени. И Каперли на рекорде, час с тобой будем.
2: Всем прекрасного начала дня и завершения этого месяца.
3: Привет, друзья! 29 мая, последний весенний рабочий день. Встретимся мы с вами уже в понедельник, в июне, в лете.
1: Да, кстати, к новостям, очень важным. Россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на АЗС. Я нашел подробности этого всего.
3: Давай.
1: За что конкретно все это будет? В общем, разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля с 1 июня может грозить автовладельцам отказом в обслуживании или внесением даже в черные списки на заправочной станции. То есть есть официальные источники. МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы АЗС. И вообще, оказывается, АЗС у нас являются частными компаниями, поэтому, знаете, если вы у колонки с телефоном будете стоять 1 июня и далее, то вам могут оказать в обслуживании. А если вы будете не согласны с этим и еще и бурагозить, то работники АЗС смогут вызвать полицию на вас. Пожалуйста.
3: Мне просто нужна пояснительная бригада. Это вредно или что? Опасно? Просто это давно же, я не знаю, люди оплачивают с телефонов по заправку.
1: Смотри, исключением является только оплата по QR-коду на терминале. У терминала ты можешь оплатить телефоном, по идее, в самой АЗС, когда заходишь.
3: Из машины ты не можешь оплатить.
1: Искра, предполагается, возможно, какая-то искра. Поэтому знайте просто.
2: Ребята, ничего не бойтесь. Да. Вы стоите с телефоном у АЗС, он подходит к вам и говорит, типа, убери телефон. Ты говоришь, я не буду, пошел ты. Он не вызовет полицию, потому что ему нельзя доставать телефон.
3: Я хочу попросить, чтобы они, знаешь, как просили? Убери телефон, детка. Вот так.
1: Ой, опять пересмотрела. В общем, знаете, с 1 июня это правило действует, чтобы потом никто такой, ой, а почему?
3: А я не знал.
2: Вот ты же задавал
3: вопрос. Они не спасают от ответственности.
2: Ты же задавал вопрос, это касается только водителей или пассажира тоже?
1: В автомобиле пассажир может пользоваться телефоном. Вот такие правила.
3: Получается, в автомобиле я могу сесть и оплатить.
2: А если я высунулся из окошка?
1: То тебе будут говорить, ай-яй-яй, ты засунулся, все.
3: Это был штраф.
2: Все, я понял.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Даже не буду гадать, про что сегодня. Давай, сама.
2: Эверест.
1: Ну, пора бы.
2: Ну, правда, сегодня отмечается... Помнишь, мы про эту гору Тыскам Великий рассказывал? Международный день Эвереста.
1: Да, когда поднимаются в гору, специально раздают какой-то чай попить, и чтобы туристам было плохо, это раздают те самые проводники, и потом спускают их задорого на вертолет.
3: О, я слышал, да, такую
1: тему. Да, и нам же слушатели подтвердили тоже эту историю.
2: Вот, я и пытаюсь...
1: Писали слушатели, говорят, да, действительно так, лучше брать с собой воду и пить только свое, не брать ничего у проводников.
2: Вот это жестко, конечно. Так, гора, она же Джомолунгма, находится на границе Тибета и Непала. В Непале, кстати, Эверест называют иначе. Сагарматха. Красиво, кстати.
3: Санамун. Как заклинание.
2: По склонам Эвереста со всех сторон медленно стекают ледники, но они заканчиваются на высоте около 5 километров. Зимой температура, кстати, может опускаться до минус 60 градусов, а летом, даже в июле и августе, она не поднимается выше нуля. Так, у нас есть рекорд. Рекорд, по-моему,
1: радио.
2: Человечек в 1953 году впервые был покорен Эверест, этот год. А есть, по-моему, альпинист Аппа Тенцин, который взбирался на вершину Эвереста 21 раз, что является безусловным мировым рекордом.
1: Как его зовут?
2: Аппа.
3: Аппа? Это из Аватара. Аппа Гиби?
2: Может, Аппа.
3: Слушайте, но вы в курсе, да, что если Эверест начнет, ну, там, все таять, то нас накроет не только снегом, но и кучей испражнений.
2: А еще мне понравился, подождите, интересный факт. Значит, ежегодно альпинисты оставляют на склонах Эвереста около 50 тонн мусора и прочих отходов. И в связи с этим пунктом непальские власти приняли правило, согласно которому каждый альпинист при спуске обратно обязан собрать не менее 8 килограммов мусора, либо заплатить 4000 долларов. Причем эти мудрые непальцы вначале берут деньги, как залог, еще до начала восхождения, и отдают эти 4000 баксов в случае выполнения нормы по сбору мусора.
3: А те, кто пронесет больше, получают премию.
1: Капец, мусор забери, тебя там еще и жидкостью отравят какой-то. Это зачем вообще?
2: Как-то странно.
1: Сидите,
2: да, много
1: у моря.
2: Вопросиков.
1: Сидите, да, ближе к уровню моря просто.
3: Согласен.
0: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама. Соберите коллекцию

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
4: «Ну, а ты?»
3: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламной службы.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 29 мая.
2: Он и сегодня ваше совместное счастье примутся отравлять неприятные мелочи. Они будут похожи на мошкару.
3: Тельцы, сегодня вы с удивлением заметите, что начали забывать очевидные вещи касательно привычек вашего любимого человека.
1: Близнецы, сегодня обращайте внимание на тонкости в поведении вашего любимого человека.
2: Раки, этот день придется посвятить не самому приятному в мире общению, вам придется оправдываться.
3: Львы, сегодня вам будет особенно сложно пустить какого-нибудь человека в свою личную территорию.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет вовсе не просто понять, почему его ожидания касательно вас не сбываются.
2: Весы, вам грустно и одиноко, несмотря даже на то, что вас любят. Пожалуй, вам действительно нужны долговременные серьезные отношения.
3: Скорпионы, любая, даже самая незначительная хитрость будет воспринята вашим любимым человеком в штыки.
1: Стрельцы, в этот день звезды предлагают вам крепко подумать над решением некоторых семейных проблем.
2: Козероги, сегодня вы неожиданно для себя поймете, насколько изменилось ваше отношение к вашему партнеру за то время, что вы его любите.
3: Водолеи, будьте ласковы и предупредители с вашим любимым человеком.
1: Рыбы, будьте сегодня максимально аккуратны в разговорах с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз пока не предпринимал официальных шагов для запуска переговоров с Россией и не направлял Москве никаких предложений, заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, несмотря на разговоры о поиске посредников, у ЕС сейчас нет собственной переговорной инициативы. Жители России стали заметно меньше курить, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, за последние 6 лет доля взрослых курильщиков сократилась более чем на 27%. Министр отметил, что россияне стали ответственнее относиться к своему здоровью, а родители чаще прививать детям принципы здорового образа жизни. Исландия впервые за многие годы стала самой дорогой страной мира, обогнав Швейцарию, сообщили эксперты. По их данным, цены там сейчас примерно на 3% выше. Главной причиной назвали туристический бум после пандемии. Он разогнал инфляцию, повысил зарплаты и ударил по рынку жилья. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные, особенно всегда тепленькие.
2: Угу. Мужчина заявил коллеге, что от нее неприятно пахнет, и на следующий день она уволилась. А вот тут, жестоко. Если честно, вопрос. Все это в Малайзии произошло, что мужчина просто не стал даже скрывать, понимаешь? Он сказал коллеге, даме, что от нее неприятно пахнет потом. Все, она сделала вид, что как будто бы равнодушно восприняла, но на следующий день уволилась. Вот настолько ее задело. А он теперь мучается совестью. А вот как ему нужно было поступить? Ему пойти в отдел кадров надо было? Или что? Вот как урегулировать?
1: Мне кажется, все правильно он сделал. Если это было не первый день, да, там, а на регулярной основе, на постоянстве, да, то как бы, ну, а что, ему неприятно. Но тем более, если они сидят рядом, почему?
3: Надо намекать, вешать вонючки автомобильные.
2: Так, но теперь
3: свечи.
2: У него чувство стыда, понимаешь, что, что она из-за него уволилась.
3: Было, знаешь, было бы
1: сама
3: смешно,
1: же
3: если бы у него чувство стыда было, потому что она уволилась, а вонять не перестала.
1: А, это я.
2: Он даже готов задерживать дыхание, чтобы не ранить людей.
1: Он старался, пытался, правильно, как-то эту ситуацию иначе разрулить.
2: Нет, подождите, вот давайте реально в жизни. Вы сидите в офисе, от кого-то пахнет. Так. Что сделать человеку? Пойти сказать ему, либо пойти в отдел кадров, либо пойти... Ну, короче, как решить эту ситуацию?
3: Через начальство.
2: Аккуратно, чтобы...
3: Слушайте, через начальство. Есть офис-менеджеры, которые будут вызывать и решать этот вопрос. Это не задача сотрудника. Задача создать благоприятные условия, ну, в данном случае, это задача вашего начальства, работодателя, а не твоя. У тебя должно быть комфортное рабочее место.
2: Получается, начальник должен как-то это сказать.
3: Да, конечно.
2: И не обидеть, чтобы человек не уволился.
1: Как здесь обидеть? Подождите, от человека происходит какой-то запах.
2: Так я думаю, что этот человек
1: регулярно
2: не ощущает этот запах.
3: Возможно. Возможно, это духи какие-то новые.
1: Может, это габа китайская, да, какая-нибудь? Поехали. У меня есть очень милая новость. Российский космонавт перед выходом в открытый космос сообщил маме, что надел шапку. Представляете, Сергей Куть-Сверчков показал листок с этой надписью прямо во время трансляции Роскосмоса. После этого он вместе с космонавтом Сергеем Микаевым вышел за пределы МКС и провел в открытом космосе 6 часов и 6 минут. Там было: мама, я надел шапку.
3: Это прикольно. Причем она такая: а с кем он? Я же говорила с этим мальчиком не гулять.
2: Вот вы в космосе теперь.
3: Слишком далеко от дома отошел, вернись.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 13, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем до плюс 17, ну а вечером малооблачно и до 16 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. В основном 10-минутки на Авроры от Южного шоссе до Промышленности, на Заводском от Профильной до 22-го подъезда. Ну еще минут по 5 ехать по Революционной от Мариста Ареса до Аэродромной. И на проспекте Масленникова также минут 5 простоишь от Новосадовой до Мичурина. Ожидается, что пробки начнут расти после 12, и тогда к часу достигнут 5 баллов. А еще напомню тебе, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И делать это можно не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну и еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Можешь слушать прямо на сайте, а можешь скачать приложение. Главное, не забудь указать местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша, Елош на связи. Весна, официально все в эти выходные, так что готовимся усердно к лету. И вот уже летом кто-то будет рассекать на новенькой Ниве. Ты все верно понял, в этом часе у нас спецрозыгрыш, так что не пропусти прямую видеотрансляцию, она скоро и начнется. Так что, если не подписан на наше сообщество ВКонтакте, скорее это делай, называется оно «Радио Рекорд Самара». Ну а тем, кто присылал фразу «хочу пить», обязательно через 15 минут подгоним освежающий. Ну а теперь рассказывай, что будем слушать в ближайшие 60 минут, а здесь у нас Билли Джин. Также послушаем «Бай Индия», «Чо Мод», «Алекс Лэм», а еще «Нейрослоп», наш любимый «Шаде».

0: Обязательно в этом часе Армин Ван Бюрен, Арджи, Марло Рекс, Like a Child. А еще пятница, день премьер на рекорде, поэтому встречай с пылу жару новинку Эвалон Рокстон, Vertigo. Это Рекорд Дэнс Радио, погнали!
1: Рекорд премьера трека.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Уже через несколько минут здесь на рекорде у тебя будет шанс стать H2Ошником и выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», которая будет утолять только твою жажду, ну и нескольких других участников нашей веселой игрушки. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки из тех, кто писал фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте. Вот, если ты берешь трубку, мы предлагаем тебе взять воду, все, что у нас накопилось. Ты можешь пожадничать и забрать все, а можешь взять чуть-чуть себе и передать уже на следующий розыгрыш следующему игроку. Все это будет только зависеть от тебя. Если еще не отправлял фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, обязательно напиши это прямо сейчас, а вдруг мы позвоним уже через несколько минут тебе. Самое главное, не забудь оставить номер мобильного телефона, куда мы могли дозвониться. Ну и, кстати, важная деталь, из тех, кто делится, автоматом увеличивают свои шансы, и, возможно, позже мы вновь ему перезвоним, и он тогда уже заберет намного больше бутылочек рекордной кайфовой воды.
2: Реклама. Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки Самара Авто по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая при покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от Самара Авто.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
5: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
8: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
12: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
13: Так быстро все успел?
12: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
14: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: С 29 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
16: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

Радио Рекорд Самара, оставляешь обязательно номер мобильного телефона. И несколько раз в день мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним ему. Если он берет трубку, тогда уже все зависит от тебя. Сколько бутылочек ты будешь забирать? Ты можешь забрать все, а можешь забрать всего несколько. А следующее мы приплюсуем уже на дальнейший розыгрыш. Но всегда мы стартуем с 4 бутылочек. И прямо сейчас на кону у нас аж 10 бутылок вкусной, кайфовой, артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». Наш рандомайзер определился с участником. Им становится Вячеслав. Последние цифры мобильного телефона 0990. Итак, ждем, когда он появится в эфире и появится ли вообще, и узнаем, насколько сильно он хочет пить.

видимо, Вячеслав у нас не возьмет трубку и не хочет он у нас пить. Ну, собственно, значит, хорошо, 10 бутылок, рекордные 10 бутылок остаются здесь у нас в эфире главной танцевальной. И, возможно, вечером они достанутся именно тебе, поэтому отправляй фразу «Хочу пить» либо в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо же группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Номер обязательно оставь. Ну и, конечно, в наших каналах «Радио Рекорд Самара» в Телеграме и Максе мы всегда сообщаем, когда следующий розыгрыш случится и сколько бутылок у нас сейчас на кону.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Тольяттинец задержан за госизмену. По версии УФСБ Самарской области, по заданию украинских спецслужб, он раскрыл данные администраторов и подписчиков пророссийского телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», включая военных ВСРФ, для психологического давления на них и их семьи. Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев приветствовал участников форума «Мой бизнес 63. Время героев». Событие приурочено ко дню предпринимательства и объединяет более 3000 представителей бизнеса. Центральная тема – «Время героев», отражающая устойчивость самарского предпринимательства и включение участников СВО в экономику. Самарцам для счастья нужно 252 тысячи рублей в месяц. Такие результаты опроса портала «Суперджоб». Среднестатистическому россиянину 273 тысячи. Это на 6% больше, чем годом ранее. Больше новостей найдешь в наших информационных каналах Telegram и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+. Дэнс Радио.

0: Ну и в финале этого часа делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно. Ну и также, в принципе, до 16 градусов температура воздуха и останется. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. И самый крупный затор наблюдается на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности. Там минут 20 придется себе постоять. И еще минут 15 на Советской армии от Новосадовой до Старой Загоры. Немногим меньше на Заводском проведешь от Профильной до 22-го. И вновь у улицы Авроры, но там уже минут 7-8 от Московского шоссе и до Гагарина. А еще я тебе напомню, что прямо сейчас в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» проходит прямая видеотрансляция, где мы разыгрываем, ничего себе, аж самый настоящий автомобиль «Лада Нива Legend». Будем звонить уже через несколько минут, так что не пропусти.
1: Реклама. АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
2: Мы открыты! «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
0: Мега-розыгрыш от сети АЗС «Розы мира» продолжается. Стань частью легенды и выиграй новенькую Ниву Legend. Ну а теперь подарки еще чаще и больше, а также шансы на победу увеличиваются. Просто есть возможность выиграть автомобиль за чашку кофе, либо же чая. На кону 12 автомобилей «Лада Нива Legend», а также каждый месяц разыгрываем 25 денежных призов с фондом 100 тысяч рублей. 25 человек уже получили по 4 тысячи рублей. И одного счастливчика мы определили, который и станет обладателем «Лада Нива Legend». Но перед тем, как мы будем ему звонить, я расскажу условия акции. Заправляйся на «Розе мира» от 1 литра любого вида топлива, либо газа, а также приобретай горячий напиток, либо же холодный безалкогольный напиток, и ты автоматически становишься участником мега-розыгрыша. Количество купонов участий на розыгрыш не ограничено. Чем больше заправляешься и пьешь напитки, тем больше шансов выиграть. Все подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте, порядке получения призов читай на сайте розамира.азс.ру, ну либо же в мобильном приложении «Роза Мира». Сроки акции с 1 января по 31 декабря 2026 года и запрещено для детей. Как я уже говорил, прямо сейчас идет прямая видео трансляция нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», где мы определили 25 счастливчиков, которые получили денежные призы, и всего один стал обладателем новенькой «Лады Нива Legend». Зовут его Кудряшов Дмитрий, и прямо сейчас пытаемся ему дозвониться в прямом эфире. Главный танцевальный, надеюсь, он слышит нас сейчас и смотрит видеотрансляцию, что тоже обязательно. И очень сильно хочется узнать, как же чувствует себя победитель в таком вот мега-розыгрыше.
6: Алло.
0: Дмитрий, добрый день, это «Радио Рекорд Самара» тебя беспокоит. Скажи,
6: добрый день.
0: Знаешь, по какому поводу мы тебе звоним?
6: Нет.
0: Какие-нибудь догадки у тебя есть?
6: Да честно, даже нет.
0: В общем, я приоткрою завесу тайны. Ты заправлялся на «Розе мира» как-то, да?
6: Да, да.
0: Слышал про акцию?
6: Последние разы, да, все там.
0: Слышал про акцию «Мега-розыгрыш», когда денежные призы разыгрывают, и самое главное...
6: Да, краем уха слышал.
0: Да, краем уха слышал, и... Молодец, просто, вот я тебе тоже так, знаешь, на краешек уха накину. Ты прямо сейчас стал обладателем новенькой «Лады Нива Legend». И мы тебя поздравляем! Это не прикол, не розыгрыш, не шутка. Нет, это розыгрыш, но действительно настоящий.
6: Это не пранк, не розыгрыш.
0: Нет, абсолютно. Расскажи, вот отбросив все сомнения, это действительно по-настоящему ты стал обладателем новенькой «Лады Нива Legend», с тобой обязательно свяжутся, но что прямо сейчас ты чувствуешь?
6: Я не могу это просто сказать словами.
0: Хорошо, потому что мы еще и в прямом эфире. Поэтому, Дима, просто сядь, успокойся и еще хорошенечко обдумай и жди звонка, когда тебе все расскажут. Дим, ну я тебя поздравляю, действительно, красавчик. Вот так вот тебе повезло сегодня, в пятницу, практически, ну, финальные выходные этой весны. Вот так вот летом будешь рассекать на новенькой Lada Niva Legend. Как раз-таки отправиться куда-нибудь отдохнуть на природу. Самое то. Ну, а ты также, если хочешь стать обладателем новенькой Lada Niva, либо же денежных призов, заправляйся на Розе Мира от 1 литра топлива. Ну и бери один всего-то напиток, чай, кофе, либо что-то из бодрящего и холодного.
1: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон рекламной службы.

0: Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайшие два часа в эту пятницу. Напоминаю, кстати, что пятница сегодня, уже нужно планировать что-то на вечер, если не знаете куда, когда и где, сайт наш вам подскажет. Сегодня у нас очень крутое мероприятие «Колбасный цех». К новостям, ребята, тоже нужно обсудить. Там искусственный интеллект разваливает российские семьи, как выяснилось. Влюбленные пары ревнуют друг друга к нейросетям. Партнеру недостает внимания, он ищет опору в каком-то вот в этом чате нейроном, и все чаще приводит часы с виртуальным собеседником. Другой же партнер воспринимает это как эмоциональную измену и начинает ревновать. Об этом сообщают нам психологи. Друзья, давайте отбросим все эти искусственные интеллекты, пообщаемся лично. Прямо сейчас, если со своей второй половинкой вы где-то рядышком, обнимите и запланируйте что-то совместное без третьего искусственного интеллекта. Да, зачем он нам нужен? Давайте про свои планы расскажите в чате мобильного приложения Рекорда, что на вечер интересует, что планируется второй половинкой, куда-то уже, может быть, договорились сходить. Интересно будет мне почитать. А я расскажу о треках в этом части. Там Майк Поснер. Air Cuts, Battle of Alone. Sony Fodera, Think About Us в этом часе. Алло, Фарбен, Бадди Ток услышит. Ну и, конечно, пятница — это день новинок в эфире Рекорда. Сейчас прозвучит сингл «Moving to the Sun». Мощная летняя коллаборация французского хитмейкера Кьюгель, восходящей звезды Майл Энджел и легендарной американской хаус-дивы Альтра Нейт. Релиз состоялся буквально несколько дней назад. Трек только начинает восхождение в официальных хит-парадах. Посмотрим, зайдет ли он вам. Новинка на Рекорде — Dance Radio.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
3: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Соберите коллекцию.

0: Срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите в подарок антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самараавто». «Самараавто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит ОДАО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции и порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
6: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет, заявил Токаев. Он отметил рост экономического сотрудничества двух стран. Действует 177 совместных проектов с инвестициями в 53 миллиарда долларов. Объем торговли вскоре пересечет знаковую цифру в 30 миллиардов долларов. Единый день голосования в этом году, вероятно, пройдет в 3 дня, заявила Памфилова. Также она сообщила, что сейчас в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Инициатива, как отмечают в ведомстве, позволит снизить административную нагрузку на водителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: подряд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: И далее в эфире рекорда лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 10. Завтра же синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 18. А еще я тебе напомню, что мы уже начали летнюю освежающую игрушку, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну а такая будет только у тебя и у некоторых других победителей. А вот в каком объеме зависит уже от твоей жадности. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Если набрали тебя, уже ты решаешь забрать всю воду, либо же поделиться со следующим участником. Ну и важная деталь, те, кто делится, автоматом увеличивают шансы того, что позже мы вновь ему перезвоним, когда уже будет увеличенный куш. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь оставить номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Все подробности в нашей группе ВКонтакте. Ну, а информация о накопленных литрах для следующей игры, а также дополнительные розыгрыши в наших телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами час, конечно же, в эту пятницу со свежими новостями, которые мы уже активно со всеми слушателями Радио Рекорд обсуждаем в наших социальных сетях. Подписывайтесь на них обязательно, везде нас найдете. Новость следующая. Оказывается, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами вообще в мире. Четвертое место после Колумбии, Польши, Греции и Чехии. Представляете, ну как мы могли вообще проиграть этим странам, девчонки? Это не все эксперты оценивали, видимо, не все мужчины мира, а так собрали только какую-то лимиту. Вы на первом месте, конечно же, у нас, ну как может быть, в топ-5, в топ-1 мы должны были войти. Это мы, кстати, обсуждаем и спорим в наших социальных сетях. Подписывайтесь на них обязательно. Давайте-ка защитим, отстоим честь и покажем, какие мы красотки. Можно даже фотки покидать в наши социальные сети в комментарии под постом с этой новостью. Будет очень прекрасно. Глаз у мужской части слушателей Рекорда точно порадуется в эту пятницу. Вам спасибо за вашу красоту. Вы самые замечательные у нас и для вас. Вот этот час я вам и посвящу. Топ-1 вы для нас. Джош Фавс в этом часе. Дэвид Гетто для вас, девочки, сыграет. Awake Tonight. Романа Мессера тоже попросили, улетай трек. Как вы любите Эсси, Make My Day, девчонки. Ну и специально для вас. Каждую пятницу Радио Рекорд представляет новые треки. И сейчас в эфире сингл To Corazon. Это яркая и неожиданная кросс-жанровая коллаборация австралийского электронного трио Pnau и мексиканского хард-рок группы. Ничего себе, The Warning. Итак, новинка Pnau and The Working To Corazon на Рекорд Дэнс Радио. Рекорд. Премьера трека.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
5: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса, Украина современная, в части ее восточных областей, в части ее западных границ, создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
4: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
8: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
7: Ой, нет, это далеко и надолго.
8: Есть вариант, просто улет.
7: Какой?
8: Я же говорю, улет. Аквапарк улет. В Ульяновске в аквапарке улет все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейн, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк улет. И отдых, и радость, и силы дает. 0+. Город Ульяновск.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы

0: И военную технику Украине сообщил Мадьяр. Таким образом, он еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Орбаном. Закрытие границ является неэффективной мерой против распространения лихорадки Эбола, заявил глава ВОЗ. Наиболее эффективной мерой является оперативное применение необходимых санитарных мер и оказание поддержки в очаге заболевания, отметил он. Разговор по мобильному телефону у бензоколонки с 1 июня грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС. Использование телефона вне салона авто опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС, сообщили эксперты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля – Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Погода.
1: И далее в эфире рекорда лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 10. Завтра же синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 18. А еще напомню тебе, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И делать это можно не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну и еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте, в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Можешь слушать прямо на сайте, а можешь скачать приложение. Главное, не забудь указать местоположение — Самарская область. Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Соберите коллекцию игрушек.

0: на синомагнит.ру/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,423%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 23.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте naf.dom.rf. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
5: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
7: Так быстро все успел?
6: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С 29 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
11: Телефон рекламы.

Record. Dance Radio. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Всем огромный привет. Ну что, друзья, уже это наступило. Сегодня, завтра в Санкт-Петербурге состоится большое событие для всех, кто любит танцевальную музыку на протяжении последних 20 лет, а может быть даже больше. Это, конечно же, колбасный цех «Матрикс». Мы вас всех приглашаем на мероприятие. Подробности есть на сайте radiorecord.ru. Билеты вроде как еще остались. Категория 18+. Но самое главное, чтобы иметь настоящее правильное настроение к этому мероприятию, мы для вас подготовили и специальный музыкальный сборник электронных треков от артистов, которые принимают участие в этом фестивале. 14 мощнейших треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и многих других. В общем, колбасы цех «Матрикс» можно находить на всех стриминговых сервисах страны. Категория 18+. Думаю, что с этим разобрались. Теперь давайте поговорим о музыке, которая будет в этом часе. Например, Basement Jaxx, а еще Стив Энджело.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
1: Радио Рекорд Самара.
0: Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
0: Присоединяйтесь.
1: Радио Рекорд Самара.
0: Для детей
1: старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложение от «Самараавто».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле позитивно оценивают решение Мадьяра не поставлять оружие на Украину, заявил Дмитрий Песков. «Если бы все страны перестали поставлять оружие Киеву, мир настал бы быстрее», — отметил он. «Обучение детей технологиям искусственного интеллекта позволит им распознать кибермошенников», — заявил член Общественной палаты России Машаров. «Массовому внедрению нейросетей в образовательную среду и коммуникации среди несовершеннолетних не нужно сопротивляться», — отметил он. «Эти знания позволят им самостоятельно распознавать фейковые фото и видео, через которые атакуют мошенники». Российские юниоры добились успеха на чемпионате Европы по художественной гимнастике. В их честь впервые после пятилетнего перерыва снова зазвучал гимн России и был поднят российский флаг. Героиней четверга стала Яна Заикина, завоевавшая золотую медаль. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: И далее в эфире Рекорда лови немного актуальной информации о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 10. Завтра же синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 18. А еще я тебе напомню, что мы уже начали летнюю освежающую игрушку, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Ну а такая будет только у тебя и у некоторых других победителей. А вот в каком объеме зависит уже от твоей жадности. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Если набрали тебя, уже ты решаешь забрать всю воду, либо же поделиться со следующим участником. Ну и важная деталь, те, кто делится, автоматом увеличивают шансы того, что позже мы вновь ему перезвоним, когда уже будет увеличенный куш. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь оставить номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Все подробности в нашей группе ВКонтакте. Ну а информация о накопленных литрах для следующей игры, а также дополнительные розыгрыши в наших телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд, реклама. Соберите новую.

0: есть ограничения.
1: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
2: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
3: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламы.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радиорекорд» для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
4: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
5: Так быстро все успел?
4: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: С 29 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции «Балхаш» по итогам переговоров Путина с Токаевым в Астане. Путин отметил, что флагманский проект реализуется при участии Росатома. Речь идет не просто о строительстве АЭС, а о создании целой отрасли, которая будет включать в себя образование, подготовку кадров и прочее, уточнил президент России. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Об этом заявил депутат Сергей Боярский во время обсуждения поправок к пакету мер против мошенников. Снять такой запрет, по его словам, можно будет только лично через МФЦ. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское РЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 18, по данным Яндекс Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 16. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты уже оценивается на 7 баллов. Серьезные пробки. Ожидается, кстати, в ближайший час на этом уровне все так же и останется. Ну и постоять прямо сейчас придется. Тебе на Новосадовой от Осипенко до Ярошевского. Лесная тормозит, Соколова от Осипенко до Новосадовой. Аврор от Маристреза до Московского шоссе. Все это достаточно такие серьезные пробки. Ну и также постоишь на Нововокзальной от Новосадовой до проспекта Карла Маркса. Ну а я тебе напомню, что мы начали летнюю освежающую игрушку, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда Кристальная. Между прочим, такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме — решать только тебе. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Набрали тебя — тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. И важный момент. Те, кто делится, естественно, автоматом, увеличивают свои шансы на то, что мы позже вновь перезвоним именно ему, когда на кону будет уже достаточно большое количество воды. То есть все сейчас или часть сейчас, а потом, возможно, еще больше. Ну, а каждый может сам решить, сколько отдавать другому. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или группы ВК. Неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона. Заявка действительно на все время игры, поэтому достаточно написать всего лишь один раз. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама.
3: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
5: Соберите коллекцию игр.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 13+.
5: Ракет Клаб открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Меня зовут DJ Фил, и у нас начинается, знаете что? Большое припати под названием «Специальный выпуск перед колбасным цехом». «Колбасный цех Матрикс» сегодня начинается в Санкт-Петербурге, завтра продолжается, у нас два дня, у нас мощное событие. Самое главное, что прямо сейчас у нас в студии, вот по мою левую руку, находится секрет гест, которого мы, конечно же, не показываем, хотя почему-то наши операторы снимают, и говорю, не показываем. А также по правую руку находится диджей Цветков, легендарный Леша, тебе большой привет.
1: Всем привет! Наконец-то я в эфире рекорда, друзья. Очень-очень рад. Фил, тебе рад, нашему секретному гостю и слушателям тоже.
0: Взаимно. И у нас сейчас будет, во-первых, мы стартанем розыгрыш специальных подарков. Во-вторых, конечно же, пообщаемся с нашим секрет-гестом и еще послушаем его эксклюзивный гостевой микс. Поэтому, друзья, прямо сейчас, во-первых, берете в руки свое мобильное приложение, свои телефоны, запускаете мобильное приложение «Радио Рекорд», отправляете слово «Матрица» при помощи приложения, потому что в конце часа мы разыграем подарки. Это специальный мерч-пак плюс билеты на фестиваль. Поэтому все welcome в приложение «Радио Рекорд». Ну, а у нас есть специальный гость. Hello!
2: Hello!
0: Our secret guest. How are you?
2: Yes, I am. I'm totally secret.
1: Он сказал, что он абсолютно секретен. Знаю, может быть, его по голосу даже узнают.
0: Кстати, друзья, вы можете, опять же, при помощи приложения «Радио Рекорд» писать свои варианты. Как вы думаете, кто у нас сегодня секретный гость? Может быть, кто-то, если угадает, может быть, тоже подарим что-нибудь. Почему бы и нет? Но, в общем, хочется, на самом деле, задать много вопросов. Мистер Secret Guest, вы выступали в большом количестве мест. У вас огромная биография, дискография. Но это действительно ли так, что в зависимости от того, где вы выступаете, меняется энергетика людей?
2: Of course, I've played in many, many countries for many, many years.
1: Я, конечно, играл во многих странах на протяжении многих лет.
2: For more than 20 years already.
1: Более 20 лет на данный момент.
2: And every country is different, so you cannot compare. The crowd is different, the music is obviously also different.
1: Каждая страна разная, площадки разные, люди разные, и музыка в том числе тоже разная, то есть ты не можешь как бы делать такие сравнения.
0: Так как в России уже не первый раз, в любом случае, удалось ли вот за сегодняшний день уже где-то побывать, может быть, съесть пельмени, борща навернуть, что-то уже произошло с вами?
2: I assume this is the second question.
0: Yes.
2: All right.
1: About borscht.
2: I never had it. I've been here many, many times, but I never had it. Maybe I should try it today.
1: Сколько раз я здесь был, говорит, ни разу не пробовал борщ. Может быть, попробую его сегодня.
2: It's cold, isn't it?
0: It's not cold.
1: We have a cold borscht and we have hot borscht.
2: Okay. I would prefer the hot one.
1: The hot one. Okay.
2: I think so. Yeah.
1: With vodka.
0: Организуем. Организуем.
2: And spices.
1: Прямо сейчас. Да, я с ним поговорил, он сказал, что он предпочитает горячий и немножко горячительного напитка тоже с удовольствием.
0: Да, но мы все равно, конечно же, помним, что употребление алкогольных напитков это вредно для здоровья.
1: Абсолютно.
0: Естественно. Абсолютно. Есть фестивали, есть клубы. Какой вариант вам больше нравится и вот в чем разница лично для вас?
2: Well, it's totally different, of course. I like the big crowd, first of all, the big rooms. It's crazy. It's a huge atmosphere all the time.
1: Это большая разница, конечно же, да, потому что когда ты играешь на большой площадке, на большом фестивале, конечно, это очень крутая атмосфера, и каждый раз ты радуешься.
2: But the small club, being close to the people, the party people, is also and it's sweaty, and that also gives us a certain vibe. Mm-hmm. And you tend to be much more creative and unprepared. So.
1: И когда ты, да, играешь в небольшом клубе, ты намного ближе к людям, как бы, и ты чувствуешь их энергетику, и ты, ну, должен получше к этому, как бы, готовиться. Mm-hmm.
0: А в Питере у нас практически уже сейчас начинается время белых ночей. Вообще, как вы относитесь к ночной атмосфере? И насколько готовы к сегодняшней ночи?
2: Of course, I am. I'm ready for two. I'm ready for two.
1: Я готов к двум, он говорит, к двум ночам готов.
2: I'm ready for two nights, yes. Totally.
1: Он полностью готов, он говорит.
0: Ну, основной момент, конечно же, это то, что у нас сегодняшний фестиваль имеет такую ностальгическую направленность. Как вам вообще вот та музыка, которая была в 90-х, в 2000-х, вот этот реальный рейверский вайб?
2: Yeah, definitely. The 90s were a big, big period for me, so as a DJ. And I still love the period, and that's why I'm feeling good. It gives me a good vibe to play on a party like tonight and play all the classics from the 90s and the 90s.
1: Да, он говорит, что для него, конечно же, период 90-х это был очень мощный период, как для диджея-музыканта. Это именно то, почему он так себя прекрасно сейчас и хорошо чувствует. И, конечно, для него это был период крутых хитов и всяких различных треков, которые наши уважаемые слушатели и посетители узнают наконец-то сегодня на фестивале. Я 100% уверен.
0: И сегодня у нас, соответственно, вот будет погружение во все это, что имеет, конечно же, огромное значение. Именно поэтому мы так любим все эти фестивали, и Колбас-цех, и супердискотека. Ну и классический вопрос. Так как у нас все-таки Колбас-цех Матрикс, там был момент, где происходил выбор...
1: Таблетки.
0: Выбор таблетки, да. Уважаемый секретный гость, какую таблетку вы выбираете? Красную или синюю?
2: I would say a little bit of both.
1: Я бы сказал, что понемножку каждый.
2: More the red one.
1: Но все-таки больше склоняется к красной.
0: А что, кстати, выбрал Нео?
1: Нео?
0: Да, по-моему, да?
1: По-моему, да.
0: По-моему...
1: You choose as Neo in Matrix, yeah? Do you remember about Neo?
2: No.
1: Okay. We will see tonight.
0: Итак, друзья, у нас, надеюсь, что вы уже, ну, может быть, на секундочку поняли, кто секретный гость. Если нет, слушайте сейчас музыку, потому что прямо сейчас на рекорде начинает звучать гость нашей сегодняшней...
1: Секретный микс.
0: Да, секретный микс от секретного гостя в несекретном колбасном цехе при Пати Матрикс. Все сейчас происходит здесь, потом поиграет диджей Цветков, а затем мы перемещаемся уже на нашу площадку, где сегодня будет проходить колбасный цех. Напомню, что вся инфа есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну что, погнали? Are you ready?
1: Are you ready?
2: Yes, I am.
0: Okay, let's start.
2: Here we go.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки Самара Авто по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от Самара Авто.
3: Замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
4: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
9: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самара Авто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит от АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
10: С 29 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

0: догадались, точнее так, если вы в теме, конечно же, вы могли догадаться, а если не в теме, тогда просто приходите сегодня ночью, потому что именно там мы анонсируем, что же за глыба электронной танцевальной музыки у нас сегодня будет на мероприятии.
1: Секретный агент.
0: Да. Пожалуйста, some words to Russian clubbers from our secret guest.
2: Well, don't have to think about it, you just have to come. It's the best party in town, all the best hits from the 90s and the nillies, the greatest DJs are there, and there's a secret guest, and tonight you will know who I am. So join the party, you gotta be there.
1: Да, друзья, нечего думать, вы должны просто обязательно прийти. Огромное количество крутых артистов, очень крутой секретный гость, и сегодня ночью вы узнаете, кто я такой, сказал наш секретный гость.
0: Who I am.
1: Да, who I am. Так оно есть, кто я такой. Поэтому, если вы хотите знать, кто он такой, и видеть его так же, как и мы, и потанцевать под крутые зажигательные хиты, приходите, колбасный цех Матрикс сегодня, Temple of Dear, и завтра также.
0: Леха, 20 секунд, и ты начинаешь свое выступление. Друзья, у нас здесь продолжается припати фестиваля «Колбасный цех Матрикс». И я напомню, что мы в конце часа разыграем специальные подарки. Во-первых, это специальный мерч, который подготовлен. Во-вторых, конечно же, это билеты на «Колбасный цех». Все, что нужно для того, чтобы принять участие, это прямо сейчас присылать при помощи приложения «Радио Рекорд» слово «Матрица». Прямо сейчас кидайте слово «Матрица». И, кстати, кидайте сюда свои варианты, как вы думаете, кто же у нас секрет гест. Диджей Цветков прямо сейчас в эфире.
1: Да, друзья, и прямо сейчас, как я обещал, премьера двух моих новых ремиксов будет сегодня. И вот один из них. И будет чуть попозже второй. Это будет сейчас мой, примерно 23 минуты микс. Так что давайте, делайте громче и пишите, как вам этот трек. Уверен, что все эту песню знают.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре по-прежнему плюс 18, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня дня будет облачно с прояснениями до плюс 16. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь жаришка пока, 7 баллов серьезной пробки. Постоишь на Лесной Скалово от Цыпенко до Новосадовой. А Новосадовая сама тормозит от Цыпенко до Масленникова. Чуть больше 20 минут. На Кирова, Ставропольск до Московского шоссе ехать будешь минут 20. И также постоишь сейчас на Аврора от Аэродромной до Московского шоссе. Вот таких 15 минуток на самом деле еще предостаточно. Ожидается, правда, что в ближайший час пробки начнут снижаться.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
6: офертой. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на aurora.ru/18+.
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
9: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
10: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
11: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidis.az.ru.
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET Vasavto. 469 лошадиных сил. Полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 000 рублей. Субсидии от производителя Vasavto. Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем Vasavto Самара на Южном шоссе 10.
16: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
17: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
18: Dance Radio. Рекорд. Dance Radio.
19: Рекорд.

0: тебе.
1: Привет, добрый день.
2: Юра, здравствуй. Значит, смотри, у нас схема такая. Ты сейчас, я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь на него правильно и отправляешься, куда мы тебя пошлем. Хорошо?
1: Хорошо.
2: Отлично. Значит, первый вопрос такой. Точнее, он не первый, он единственный. Легендарный датский продюсер DJ Alligator взрывал впервые колбасы цех своими треками, но самое главное, есть такая штука. Какой спортивный аксессуар он использовал в качестве главного музыкального инструмента в своем культовом треке, заставляя 30 тысяч человек прыгать до потолка? Есть варианты?
1: Есть вариант свисток.
2: Свисток? Ну, смотри, я тебе предлагаю еще два варианта дополнительных. Судейский свисток, велосипедный звонок или стартовый пистолет. Итак, правильный ответ — это...
1: Судейский свисток.
2: Да! Красавчик, я тебя поздравляю. Трек назывался... Может, ты помнишь, как и трек назывался?
1: Давай, давай.
2: Трек назывался The Whistle Song, и потом, конечно же, было, да, и давай-давай. Короче, мы тебя поздравляем, Юр, ты молодец, ты получаешь два билета на фестиваль «Колбасный цех», и самое главное, конечно же, возможность передать сейчас привет, плюс тебе еще достается специальный пакет мерча. Погнали!
1: Отлично. Передаю привет своей любимой девушке Оксане. Мы обязательно завтра затусим на колбасном цехе. Спасибо огромное, Радио Рекорд.
2: И тебе тоже большое спасибо. Не вешай трубку. Самое главное, друзья, продолжается эфир. У нас здесь гость сегодняшний. Это диджей Цветков, который прямо сейчас лайвом для вас играет свой микс.

0: Цветков. И, конечно же, из диджеем Цветковым, с нашим секретным гостем, из тысячи поклонников танцевальной музыки, мы уже сегодня и завтра встречаемся на фестивале «Колбасы Сэх Матрикс» в Санкт-Петербурге в Temple of Dior. Леш, есть что сказать?
1: Да, я жду вас всех, друзья. Это будет очень долгожданная встреча. Я реально готовился. Приходите, будем вместе вспоминать и танцевать. Вот, например, вот под это. Знаешь, Фил, что это?
0: Конечно. И тогда наверняка. 22.00. Начало сегодня. А, Леш, тебе большое спасибо за этот мощный, энергичный сет.
1: Спасибо большое, Радио Рекорд. Огромное спасибо вам, дорогие слушатели. До новых встреч!

вообще, конечно же, будьте вместе с нами сегодняшней ночью и завтрашней ночью. Информация о том, где кто выступает, у нас есть. О том, что, какие артисты когда будут, в какой день, все это тоже имеется. Все расписание в наших соцсетях обязательно находите и наслаждайтесь самой классной музыкой. Если будет трансляция, соответственно, вы потом все это дело можете скачать и наслаждаться самыми классными сетами. Ну а давайте я расскажу еще о треках, которые будут в этом часе, например Hugel.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был Укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
8: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Если Чанган, то в «Самараавто». Чанган-центр «Самараавто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
10: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. +7 846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядке получения на сайте «розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
12: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
10: Не оферта.
13: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
14: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
15: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
14: Ой, нет. Это далеко и надолго.
15: Есть вариант. Просто улет.
14: Какой?
15: Я же говорю, улет. Аквапарк улет. В Ульяновске. В аквапарке улет. Все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейн. Душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет» и отдых, и радость, и силы дает. Город Ульяновск.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружение и военную технику Украине, сообщил Мадьяр. Таким образом, он еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Орбаном. Закрытие границ является неэффективной мерой против распространения лихорадки Эбола, заявил глава ВОЗ. Наиболее эффективной мерой является оперативное применение необходимых санитарных мер и оказание поддержки в очаге заболевания, отметил он. Разговор по мобильному телефону у бензоколонки с 1 июня грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС. Использование телефона вне салона авто опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС, сообщили эксперты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Прямо сейчас в Самаре плюс 19 по данным Яндекс погоды. Ночью сегодня будет облачно с прояснениями плюс 11. На завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду до плюс 18 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит в эти минуты. 5 баллов по данным сервиса Яндекс карты. Движение плотное. Постоишь на Ракете от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. Минут 15 на Димитрова от Старозагорода до Московского шоссе 10-минутка. На Кирова тормознешь от Старозагорода до Московского шоссе. Также минут 10 там потеряешь. На Новосадовой от Челюскинцев до Масленникова 8-10 минут. Ну, вот таких еще участков пока еще хватает. Но, правда, ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться. Совсем скоро придут к значениям в 4 балла. Ну, а я тебе пока напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Рекорд реклама.
6: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
7: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация на себя сохранительный характер и не является публичной
8: офертой. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
10: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
11: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
12: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
13: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки, получение на aurora.mall.ru/18+.
14: АЗС «Олви» вновь идет вперед. Новая «Олви» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidis.az.ru.
15: Ищите активные занятия для детей? В Racket Club открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в Racket Club.
16: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
17: Так быстро все успел?
16: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 и детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С собой я, Кирилл Григорьев. Ну и календарное лето уже приближается. Буквально уже через 3 денечка будем смело говорить, что вот оно, лето наступило. Но правда, погода немножко нас разочаровывает, да, и готовились мы к лету. Я думаю, что и ты уж подготовился основательно к лету, но оно вот как-то решило немножко отступить. Но это не повод. Это не повод вовсе не ждать лета и не что-то ничего-то не планировать, да? Вот мы, к примеру, запаслись водой, брендированной Рекорда от бренда Кристальная, между прочим, которую специально для тебя разыгрываем, чтобы она тебя спасала в жару, которая, между прочим, как говорят синоптики, что это лето будет очень жарким, будет, еще будет. Поэтому в этом часе специально для тебя вновь разыграем водицу, да, кстати, ты сможешь забрать столько, сколько захочешь, а можешь поделиться. Короче, будет это чуть-чуть попозже, пока расскажу, какая музыка нас с тобой в этом часе ждет. В этом сейчас услышим Робин Шульц с темой «Embers».

0: H2Ошники на рекорде.
1: Мы начали летнюю освежающую игрушку, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», стать аж H2Ошником рекорда. А такая, между прочим, вода брендированная будет только у тебя и у других победителей, и в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. Вот такая классная игрушка. Значит, по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда решай, заберешь всю воду, все бутылочки, или же поделишься со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Ну а для участия отправляй фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, не забудь указать номер телефона. И заявка, кстати, действительно на все время игры, поэтому достаточно написать всего лишь один раз. Ну и один важный момент тебе напомню, что те, кто делится, естественно, автоматом, увеличивают шансы того, что позже мы вновь перезвоним ему, когда на кону будет уже увеличенный куш. То есть, поделись с ближним, и, возможно, тебе придет и в два, и в три раза больше водиться. Поэтому ты можешь забрать все сейчас, или часть сейчас, а потом еще и еще больше. Ну, а через несколько минут сыграем, поэтому не пропусти.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Воздействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
8: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
7: Ой, нет, это далеко и надолго.
8: Есть вариант, просто улет.
7: Какой?
8: Я же говорю, улет. Аквапарк «Улет» в Ульяновске. В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейны, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет» и отдых, и радость, и силы дает. 0+. Город Ульяновск.
9: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самараавто». «Самараавто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит от АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
13: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
14: С 29 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».

0: H2Ошники на рекорде.
1: Выигрывая фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», станешь H2Ошником рекорда. Я напомню тебе правила этой игрушки. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Набрали тебя? Тогда решай, забираешь всю воду, все бутылочки или поделишься со следующим участником. Ты можешь выиграть все или три себе, остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, ну а для участия отправляешь фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И можно и туда, и туда писать, но главное указывать свой номер телефона, потому что мы будем именно звонить. Ну а заявка действительно на все время игры, поэтому достаточно писать всего лишь один раз. Сейчас на кону 10 бутылок, ну и рекордной воды. Посмотрим, все ли заберет участница, которую мы сейчас будем звонить. Зовут ее Елена. 4666 последние цифры мобильника. Ну и сейчас узнаем. Лена вот поделится с перспективой на будущее, потому что же шанс-то увеличивается, да, автоматом, если ты делишься. Если все забираешь, то тебе уже, возможно, и не позвонят. Ну и ждем. Ждем. Есть гудки, отлично. Ну, вот интересно. Все-таки статистика... Интересная штука, кто же больше делится, девчонки или мальчишки? Леночка, привет, Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: Привет.
1: Ну, значит, ты догадалась, по какому поводу мы позвонили. Мы же разыгрываем брендированную водицу. Я напомню, что сейчас ты можешь забрать либо всю воду, которая на кону, а между прочим, 10 бутылочек на кону, либо же 3 оставить себе, да, а 7 уже другому участнику, который будет в следующем розыгрыше. Но важный момент, напомню, что если ты поделишься, можешь выиграть в следующий раз больше. Ну, то есть такая вероятность повышается, конечно же. Итак, твой вердикт.
2: Забираем все.
1: Ну, что я могу здесь добавить? Я тебе дам вот аплодисмент, что ли. Вот не знаю я даже, как реагировать. Но, в принципе, банк-то большой. Здесь соблазн велик. Короче, ты забираешь все. Пускай остальные там сами ждут вот этого звездного часа, когда у них наберется 10 бутылочек. Наверное, так ты решила, да?
2: Да.
1: Хорошо, хорошо. Вот пятничный вечер где проводишь? Чем занимаешься?
2: Домой зашла, с ребенком гуляла.
1: Супер, и еще вот водица выиграла. Я тебя еще раз поздравляю. Ты вот H2Ошница рекорда. Отличного тебе вечера, классных выходных.
2: Всего доброго.
1: Пока-пока. Ну, а если хочешь также вот забирать, а может быть делиться, то залетай в наши информ-каналы Телега и Мак. Кстати, там дополнительные розыгрыши тоже будут проходить. Поэтому все специально для тебя. Готовимся к лету вместе с рекордом.

0: Рекорд. Новости.
1: Около 2 часов в Самарской области сегодня днем действовала ракетная опасность. Ограничения вводились в аэропорту Курумыч. Сейчас задерживается несколько рейсов, один отменен. Более 7% жителей Самарской области уже проголосовали на предварительном голосовании «Единой России». Прошло 4 дня с начала процедуры. Губернатор Вячеслав Федорович поблагодарил всех тех, кто уже сделал свой выбор, и призвал остальных не откладывать. Голосование на сайте pg.er.ru продлится до 31 мая. Избранные кандидаты примут участие в выборах в региональные и федеральные парламенты. В Самарской области готовят подарки для маленьких пациентов в больниц ко Дню защиты детей. Акция «Коробка храбрости» проходит по инициативе «Единой России». Подарки, игрушки, книги, наборы для творчества собирают неравнодушные жители. Принимаются только новые вещи в заводской упаковке. Пункт сбора работает на Революционной 107. Первые посылки юные пациенты получат уже 1 июня. Самарцы собрали подарки для детей из города Снежное в ДНР. По инициативе членов и сторонников «Единой России» продолжается акция по сбору гуманитарного груза. Игрушки, книги, раскраски, настольные игры отправятся детям освобожденного города. Особый вклад внесла кандидат предварительного голосования партии Ирина Шведова. В региональном штабе «Единой России» написали всероссийский агродиктант. Участие приняли депутат Думы Самары, член Союза женщин Елена Свиридова, сторонники партии, общественные деятели и неравнодушные граждане. За 40 минут нужно было ответить на 30 вопросов от истории жизни земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности. МЧС предупреждает о непогоде. Завтра местами в Самарской области возможны гроза, град и шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Еще больше новостей в наших интерактивных каналах. Рекорд Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от Радио Рекорд.

0: «Русский час» на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает

0: Приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Самаре сейчас плюс 17, по данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью будет облачно с прояснениями, и до плюс 11. На завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду, и до плюс 19 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 3 балла, местами затруднения, и постоишь. На Ракете от стоянки грузовых машин до авторынка Уральская тормозит от АЗС до Южного шоссе на Полевой, от Самарской до Артебушевской 5-минутка, ну и чуть меньше постоишь на Фрунзе от Некрасовской до Венцика. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться. Ну, а если ты в пути, я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника дома на работе за городом. Если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение «Радиоплеер», но не забудь в разделе «Регионы» выбрать Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе. И, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
4: реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Соберите коллеги.

0: срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantics ET Vasavto. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя Vasavto. Xlantics ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем Vasavto Самара на Южном шоссе 10.
5: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantics ET в наличии до 31 мая 2026 года.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламный.

0: радио.
1: Всем еще раз большой привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут DJ Фил, и у меня есть отличная новость для всех людей, которые сейчас слушают эфир Радио Рекорд, но по какой-то причине сегодня ночью не смогут оказаться на фестивале Колбасцех. Друзья, мы для вас проводим прямую трансляцию. Да, вы сможете насладиться всей той музыкой, которая будет звучать сегодня ночью в Санкт-Петербурге. И, кстати, только сегодняшняя ночь будет транслироваться. Соответственно, выступление артистов, плюс секретный гость, вы все это услышите. Где бы вы ни находились, в какой точке земного шара, вы сможете послушать прямую трансляцию Колбасного цеха. Поэтому скачивайте мобильное приложение Радио Рекорд на онлайн-радиостанции Колбасный цех. Сегодня будет трансляция. Не пропустите. Ну а я напомню, что мое выступление на Колбасном цехе состоится завтра в 2 часа 45 ночи. Я жду всех на танцполе. Пару слов о треках, которые будут в этом часе. Green Velvet с треком La La Land.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
3: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
2: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
2: Dance

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! В эфире Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Давайте мы коротко пробежимся по главным событиям недели. После завершения налогового периода рубль, как и ожидалось, начал слабеть к доллару, евро и юаню. ЦБ повысил официальный курс доллара почти на полрубля, евро на рубль. Юань почти не изменился, но

0: Ее не будет вовсе. Но что мы имеем к концу недели? Страсти поутихли, СМИ уже писали о возможном прекращении огня на 60 дней и переговорах по ядерной программе. Трамп это пока не одобрил, но нефть пошла вниз быстрее. И вот в пятницу днем, на момент записи, Brent стоит уже меньше $92 за одну бочку. Российская Urals около 82,5. Падение нефти потянуло вниз и бумаги нефтегазового сектора на Мосбирже. В пятницу российский рынок начался снижение примерно на 0,5%. Тут давят не только нефть, но и слабость девелоперов, металлургов и электросетей. Не помогает даже ослабление рубля. Главным ударом по рынку на неделе стали заявления МИДа о возможных новых ударах. Инвесторы восприняли это как сигнал к продолжению конфликта и начали акции распродавать. Позже индекс Мосбиржи попытался отскочить, но большую часть недели оставался ниже 2600 пунктов. В пятницу среди лидеров роста Банк Санкт-Петербург после новости о покупке лизинговой компании, Интеррао перед собранием по дивидендам, МТС на ожиданиях запуска сети 5G, а также Полюс на фоне роста золота выше $4500 за унцию. Ну а кто у нас падал? В аутсайдерах самолет, Мечел и Россети. Ну, впрочем, здесь вся динамика рынка пока лучшего оставляет желать.
1: Инвестфьюче на Радиорекорд.
0: Как пишут СМИ, в российских компаниях массово сокращают HR-специалистов, иногда целыми отделами. На рынке говорят, что на вакансии рекрутеров сейчас происходят сотни откликов за несколько часов, а кандидаты готовы снижать зарплатные ожидания, лишь бы найти работу. Ну и мы видим, что крупные IT-компании тут тоже не исключение. Так, Яндекс за 3 месяца сократил больше 2000 человек. И теперь, не знаю, на сэкономленные ли деньги, но компания планирует купить «Островок». Тут речь идет о сервисе бронирования жилья. Но тут, как обычно, все упирается в цену. По данным «Ведомостей», продавец хочет 20 миллиардов рублей, ну а Яндекс готов заплатить не больше 15. Раньше оценка была еще выше, 27 миллиардов. Поэтому из потенциальных покупателей, среди которых были Авито и Суточно.ру, в переговорах остался фактически только Яндекс. Накануне там мы говорили о планах ВТБ купить 5% в ВБ-банке. Да, это партнер Wildberries. Сделка должна стать частью стратегического партнерства ВТБ с ВБ-Рус. Ну а теперь, похоже, и Сбер тоже решил не отставать. И по данным Коммерсанта, структуры Сбера ведут переговоры с Сайфка-система о выкупе ее доли в Озон. Пакет может перейти банку в счет долга корпорации. Само АФК, правда, заявили, что никаких переговоров нет, не подтвердили эту информацию. Но на фоне новости акции системы на Мосбирже выросли на 4,5%. На этом сегодня все. С вами была Кира Юхтенко. Подписывайтесь на InvestFuture на любых площадках. Мы есть везде. И встретимся через неделю.
1: InvestFuture на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+. Плюс.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был Укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
5: Плюс 15 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями, плюс 11 градусов. На завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду и да, плюс 18. Ну и напомню тебе, что на рекорде уже вовсю идет игрушка H2Oшники, где ты можешь выиграть освежающую артезианскую воду рекорда от бренда Кристальная. И такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в таком, в каком объеме у тебя и у других, зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Если позвонили тебе, тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться уже со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Важный момент, что кто делится автоматом, увеличивает шансы, что позже мы вновь ему позвоним, когда уже на кону будет увеличенный куш. То есть все сейчас или часть сейчас, а потом, возможно, еще больше, так сказать, на перспективу. Каждый может сам решить, сколько отдавать другому. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона, заявка действительно на все время игры. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в наших телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
4: Рекорд, реклама.
6: Соберите коллекцию игр.

0: 26-го года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва. Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия «Муз-ТВ. Движение».
1: Категория 16+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с тобой, стало быть, мы будем обсуждать разные, ну, такие тревожные порою новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из гениев, кто, как говорят, в 19 веке изобрел век 20-й, он же один из первых изобретателей радио, Никола Тесла, был человеком, который не только умер в полной нищете, но еще, как часто рассказывали очевидцы, разговаривал с голубями. И радио, нужно признать, в 21 веке унаследовало судьбу этого своего изобретателя. После появления интернета оно чуть не умерло в нищете, а сегодня его работа все больше выглядит бессмысленно, как разговор с голубями. Но лично нас это не смущает и никогда не смущало, собственно. Мы разговариваем и с голубями, и для голубей, и про голубей всегда с удовольствием. В том числе и сейчас, как обычно, в течение часа нашей программы.

0: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. По его словам, если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься? Будущее Илон Маск сравнил с Римской империей на пике могущества. Только вместо рабов там будут роботы и нейросети.
1: Период могущества Римской империи – это в период правления императора Трояна? Так, простите, Троян же вроде был гомиком.
2: Ну и что, всем остальным жилось хорошо, как бы там. По-моему, насколько я прям, может, ошибаюсь, там могущество на республику как бы приходилось, а не на императоров. Ну, не суть.
1: Ну, неважно, ну, при ком? Или там Адриан, неважно, его преемник точно. Не, ну, такое будущее, как во втором веке, на нашей эры он имеет.
2: Поэтому потом пришли всякие готы, гуны, вестготы и прочие вандалы, как бы, и налимонили Римскую империю. По самое не балуйся.
1: Да. Вот такое будущее нас ждет из-за ИИ. Так, а я не понял, а Маск-то это все? Это где он эту умную мыслью прочел? Или это ему Трамп сказал?
2: Нет, это он сам придумал. Ну как, ну что? Что сразу Трамп? Ну что сразу Трамп? Ну чего? Ну уже достали. Трамп, как бы.
1: Ну да, не будем ворошить.
2: Теребить Трампа.
1: Не будем, да. Значит, и что, значит, сказал наш Илон Маск? Значит, он призвал людей бросать, значит, работу, да, которую способен выполнять искусственный интеллект. Это, конечно, очень милая такая мысль, очень хороший призыв. То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что, собственно, ну, искусственный интеллект сегодня может заменить любую работу в офисе. Кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
2: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим, да.
1: Абсолютно. А в каждом офисе есть такой Илья Борисович, да? Так, подождите, то есть, значит, по его словам, если искусственный интеллект уже делает все то же самое, только там быстрее и лучше, какой вообще смысл продолжать этим заниматься? Окей! А чем тогда заниматься? А куда нам всем идти работать, если везде тебя в офисе заменит искусственный интеллект?
2: А я ничего другого не умею.
1: Конечно, вот а я вот ничего не имею, если работать в офисе ничего не умею. Да? Ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры, креативить какую-то билиберду. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. И тогда наступает не то будущее, о котором говорит нам Маск, а наступает будущее таксистов. Глобальный таксизм.
2: Подождите, понимаете? А как же эти самые машины на автопилоте, беспилотные всякие, уже вводятся и такси, как бы предполагают. Уже где-то там существуют такие, где-то там беспилотные такси. Такси-роботы.
1: Ну, подождите.
2: Может, интеллектом что?
1: Это потом, да. Ждет нас всех непростое время. Но пока-то в такси, да, следующее, это уже следующая эра. Пока у нас наступает не эра ИИ, а эра такси. Я поздравляю, все, поехали. Ну, пока же еще не заменили, да? Ну. Но это, конечно, очень важная для всех, для нас тема. Мы все стараемся эту мысль гнать. Кто-то смеется, ха-ха-ха, да это еще не скоро. Кто-то говорит, да ну, полная ерунда, не заменит он человека. А кто-то, а именно самый богатый человек, не просто мира, а вселенной, видимо, потому что никто таким богатым никогда не был, у него почти триллион уже, да, состояние.
2: Его уж точно никто не заменит.
1: Его не, ну, да, вот он нам говорит, что скоро всех заменят. И у нас вопрос-то вам. Давайте отнесемся к тому, что говорит наш этот самый Илон, в хорошем смысле Маск, да? Что он говорит? Что заменит скоро. А вопрос тебе, товарищ наш дорогой, конкретно тебе. Вот ты сейчас вот что там делаешь? Вот там, куда полез руками? Вот тебе вопрос. Тебя, как ты считаешь, сможет заменить искусственный интеллект? Подумай сначала, да или нет. И если да, то почему? Если нет, то почему ты такой незаменимый?
2: То есть с чем искусственный интеллект не сможет справиться, а ты, черт тебя подери, сможешь справиться, да?
1: Да, меня, например, никогда не заменит, потому что у меня что? Потому что у меня и... И что?
2: Потому что я, ну, я не знаю, кто там я.
1: Ну, нет, ну,
2: кто там я?
1: Кто я?
2: Лесник. Как вы имели? Лесников ты не можешь заменить искусство?
1: Да, я, кстати, не знаю.
2: Грибник.
1: Нет, Грибников может. Может. Он иногда такой отвечает искусственный интеллект, как будто он на грибах. Реально. Вопрос. Следующий вопрос тоже, который меня интересует. И вас, конечно, тоже, аж в скобках, да. Вообще случай с искусственным интеллектом. Вот был у меня случай. Устраиваюсь на работу.
2: А там такой...
1: Да, грибник. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Гамбургеры в России предложили переименовывать в кокошники ради борьбы с англицизмами. Среди других вариантов депутаты также обсуждают название «котлетник» и «ленинградский бутерброд». По задумке авторов идеи, россиян нужно постепенно отучать от иностранных названий, а заодно и от самих бургеров. Для этого предлагают снимать ролики о вреде фастфуда и пользе традиционной каши, после которой человек бодро бежит работать.
1: Ну, вообще-то да. Если гамбургеры переименовать в кокошники, то россиян действительно можно отучить от гамбургеров. Ну, хотя бы потому, что кокошники – это вообще-то женский головной убор. Такой, знаете, в виде гребня. А, кстати, лучше сразу же гамбургер переименовать в гребень. Тогда многие точно сразу соскучат.
2: Ну, тут возникнут куча путаниц каких-то, знаете, непоняток. Ну, что, скажем, будут путать кокошник один и кокошник другой. Скажем, там, вот ансамбль подтанцовки Бабкиной, да, или там...
1: Будет путать с чем?
2: Ну, с гамбургером? Галя, неси кокошники!
1: Вот, поэтому...
2: Она принесет там гамбургеры.
1: И поэтому это серьезный вопрос. Почему кокошник? Причем вообще тут это?
2: Кто этот прекрасный человек? Почему его имени даже не говорят?
1: Да, и почему? Меня интересует, почему именно кокошник? Почему не кепка? Почему не колпак? Почему не шляпа, наконец? А давайте говорить откровенно. Не будет ли лучше, если бургер сразу же переименовать в шляпу? Я, например, как бы уже не хочу бургера, если он будет шляпой. Да, и многие не захотят.
2: Тут они пошли по пути русификации. То есть что-то народное, кокошники. А у нас же есть там что-то народное еще. Там, анучи,
1: да,
2: лапти.
1: Кафтан.
2: Да, косоворотка.
1: Набедренная повязка.
2: Ну, это не наша.
1: Ну, не важно. Порты. А почему бы бургер не переименовать в порты? И, кстати, я вот точно бы жрать такое. Вы бы стали порты жрать?
2: Нет, конечно. Да я анучи.
1: Я и говорю, да. Ну, анучи, может, прикусили бы так. Но меня бы, не знаю, меня бы уже только этим отучили от бургеров. А причем есть кокошник. Кокошник еще куда ни шло. Но при этом, что там, значит, среди других вариантов депутаты также обсуждали название, что там, котлетник, и ленинградский бутерброд. А бургер – это ленинградский бутерброд? Именно ленинградский? То есть, они что хотят сказать, что бургер типа придумали в Ленинграде? Сам Ленин,
2: тут, да? Тут нужно как бы уточнение, как бы, разобраться в терминологии. Бургер и гамбургер. Бургер – это просто котлета, а бутерброд, когда уже, ну, с булочками и всякими там другими там допингами, это, ну, гамбургер называется. Когда вот, ну,
1: какая внутри разница, при чем здесь Ленинград?
2: Это будут тоже, опять же, ошибки. Ну,
1: нет,
2: ну,
1: а ленинградский-то он почему?
2: Ну, а почему? Ну, потому что, ну, гамбургер гамбургский, а тут ленинградский, как бы.
1: А, типа Ленинград. Так, тогда это, если гамбургер, ленинградиер, да?
2: Да. Или просто ленинградец. Ну, по-русски.
1: Подождите, есть ленинградца?
2: А, кстати, да, это
1: не готов.
2: Я как сам ленинградец.
1: Я тоже не. И, значит, и для этого они предлагают снимать ролики о вреде фастфуда и пользе традиционной каши, после которой человек бодро бежит работать. Ну, знаете, я, может, что-то не понимаю, но ролик, где человек после каши бежит работать, особенно ночью в пятницу, они действительно думают, что после такого ролика все подсядут на кашу? У нас все так любят работать? Слушайте, а может быть тогда... А давайте не побоимся. А может тогда просто снять ролик, где человек после того, как съел кашу, просто куда-то бежит. Типа, ой, сейчас я быстро прихватила.
2: Да, например. Это мотивирующий был бы ролик.
1: Да, тогда все быстро перейдут на кашу. Нет, ну на самом деле нужно что-то такое более, знаете, нужно что-то такое более иллюстративное. То есть, например, человек съел кашу, побежал работать, а потом он съел бургер и побежал от полиции, например.
2: Да, ну жулик, нехороший человек, да?
1: Да, то есть бежит рожа в каше, в бургерге.
2: Итак, еще одно важное по поводу вот ленинградского бутерброда. Бутерброд тоже слово не наше, давайте по-русски. Ленинградский масло-хлеб. Ну, как бы бутерброд же с немецкого, да, принцип? Масло-хлеб, как бы,
1: да? Да, и тогда давайте слово «град» тоже немецкое. Не Ленинград, а Ленин что?
2: Нет, град это не немец, это наш.
1: А, это русское, да, город, да. Да, я про бург думаю, как раз, да, извините, да. Нет, все, тогда Ленинград, да, масло-хлеб, неплохо.
2: А там ни масло, ни хлеба, булка, котлеты.
1: Ничего, это не имеет значения, главное отучить. Но вообще, эта идея хорошая, знаете, наснимать побольше роликов о каше. Денег же сейчас дофига, да, нам сейчас нужны только ролики о каше. Там нужен ролик о каше. Может быть, не побояться и сделать ролик про сырники. Приключения сырников, например.
2: А есть уже такие ролики? Их делают производители сырников и производители каш.
1: Реклама называется?
2: Да, называется реклама.
1: Нет, за а деньги, без рекламы. Это нет, просто чтобы денег побольше на это взять. Вот какой-то ролик о чем? Вот ролик о каше, какой бы вы сделали?
2: Ну, как бы, если социальный, как бы, я человек, как бы, понатаревший, как бы, в этих всех делах, в рекламе, в пиаре, там, да. Я бы задействовал бы каких-то звезд, каких-то, там, знаете, лидеров мнений, какие-то. Вот эти ленинградские маслохлеб.
1: То есть, нет, подождите. Значит, но хороший человек ест кашу, хороший. А плохой бургер. Кто это будет?
2: Ну, если ленинградский, то ну, Боярский Михаил Сергеевич ест кашу, как бы.
1: А бургер плохой человек какой-то. Какой?
2: Ну, какой-то такой неприятный. Кто у нас неприятный?
1: Ну, кто у нас неприятный?
2: Нет, у нас все приятные, да.
1: Все очень приятные. Может, она не...
2: В маске он будет пускать.
1: Во! Да, и
2: жиреклами, и же поднялся.
1: И не обязательно в рот засовывать.
2: Да, размазал.
1: Потому что плохой человек, он не обязательно в рот засовывает бургеры, да?
2: Да, конечно.
1: Вот будет ролик.
2: В маске и голый.
3: Крем-хруст-шоу. Крем-хруст-шоу. На рекорде. Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
4: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Радио.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Большинство россиянок не готовы заводить курортный роман с мужчиной, если он зарабатывает меньше 300 тысяч рублей, показал опрос. Главными триггерами для знакомства девушки назвали привлекательную внешность, стильный образ, чувство юмора и признаки высокого достатка. Часы, украшения, брендовые вещи и легкость, с которой мужчина тратит деньги. При этом признались, что оценивают потенциального партнера по расходам на первом свидании. А самые дотошные могут даже попросить скрин из банковского приложения или справку 2 НДФЛ.
2: Это сразу после знакомства или это перед сексом? Типа, покажи-ка мне свой 2 НДФЛ. Или как это будет? В какой момент они будут его просить?
3: Это вот странно очень. Речь идет, напомню, о курортном романе. Вот кто из вас брал на курорт справку 2 НДФЛ? Кто запасся ей?
2: Это раньше.
3: Плавки взял, маску для...
2: Правильно.
3: Плавание, там, ласты, там, возможно, там...
2: Это было раньше. Времена не те. Теперь покеш свой 2 НДФЛ. То есть теперь секс только по справке. И правильно, времена серьезные, женщины серьезные. Слушайте, ну это у нас теперь, да, это замечательно. Это вот у нас такие теперь милые женщины, очень романтичные. Я бы сказал, женщины 2 НДФЛ. И что? Значит, большинство россиянок, значит, не готовы заводить курортный роман с мужиком, если он зарабатывает меньше 300 тысяч рублей. Такой вот чисто, извините, бухгалтерский вопрос. А почему именно 300? То есть, если у тебя меньше 300, то сиди у тракториста, а не со мной.
3: Да, не потянешь на курорт. На курорте столько соблазнов, которые за деньги.
2: Окей, но у меня есть конкретный вопрос. А хорошо, а если у тебя 298, им это не подойдет? А если, знаете, как это часто в России бывает? Там, у тебя фактически 300 или даже 500, да? Там, или 700. Но по справке 2 НДФЛ только 40 тысяч. Ну, то есть, остальное все по серому. Что, она тебе не даст?
3: Ну, пока справку не уточнять, разбираться.
2: Правильно, и правильно сделает, если не даст. Потому что теперь секс только по справке. Все серьезно, только по документам. Но потом, знаете, 300, не меньше, чем 300. Как вообще можно выжить меньше, чем 300, особенно в Москве? Я не понимаю, сколько это? Это сколько они? За сколько они? Кого они имеют в виду вообще? О чем они говорят? Ну, значит, главные триггеры для знакомства, значит, как было сказано, эти девушки назвали привлекательную, что там, внешность, что там, стильный образ, да? А, чувство юмора, значит, и признаки высокого достатка. Там часы, украшения, брендовые вещи и легкость, которую мужчина тратит. Это, конечно, прелестно. Это замечательно. То есть, главное для наших женщин теперь это в мужчине чувство юмора и часы. Внешность и брендовые вещи. А вот интересно, а без брендовых вещей как бы и чувство юмора уже не то, как бы, да? То есть, без дорогих часов уже не так смешно. Без достатка шутка про трактор уже не такая уморительная.
3: Все, да? Наши, как бы, юмористы знаменитые и богатые, они все в брендовых вещах. Там, да, там вот эти все, да, там Мартиросян, Гарик, там, да, вот это вот все. Вот, там,
2: конечно. Ну, конечно. Да, нет, только я не очень понял. А брендовые вещи, они что имеют в виду? Это когда, типа, у тебя Армани прямо на кепке написано, да?
3: Когда... Ну, а где?
2: Не, ну, конечно, когда бренды наружу. А иначе, ну, не будешь же на тебя просить там показывать, ну, там, да, там, переворачивать там футболку или трусы. Значит, да, все должно быть наружу, там, да. Это прям, а, там, когда Прада, там, у тебя сзади на футболке, а спереди Адидас, например.
3: Ну, Адидас,
2: да?
3: Это такой себе, обычный.
2: Не, ну, бренд, нет, это тоже бренд. Главное, чтобы Адидас был не через букву «З». Это важно. Да, а если вот мне интересно, а если вместо Армани, там, ну, небольшая такая ошибка, написано «Армяне», это прокатит, нет? А вместо Валентина, например, там, Константин.
3: Нет. Нет? Гарик Мартиросян такого на себе не допустит. Чтобы
2: он... А, там, ну, нет, а вот серьезно, вот если, вот я не знаю, вот если у меня Максмара, небольшая ошибка, Макшмара написано, пойдет? Нет?
3: Ну, это пойдет.
2: А украшения какие они имеют в виду?
3: Кольца, браслеты, там,
2: даже... шляпки, жакеты.
3: Да, цепочки там.
2: Да, вот голда, все. Там полкило, барсетка из красного дерева. Это я понимаю. Вот что нужно современной женщине от мужика. Но вы знаете, а у женщин же тут, к сожалению, для женщин есть проблема. Потому что хотят-то они вот такого, чтобы не меньше 300, чтобы чувство юмора, чтобы не пил, не курил и цветы там дарил, чтобы все было в достатке, все в брендах. А в итоге, знаете, а в итоге они заканчивают с мужиками с зарплатой 40, без чувства юмора, с роликсом из перехода в метро и с футболкой с надписью «Прада через О», который еще к тому же по пьяни случайно зашиб ее бутылкой, когда тянулся за другой бутылкой. Да, так что, ну, как бы, пускай помечтают, ничего страшного. Я, например, только таких вижу. Она сначала говорит: «Ой, я хочу Прада, Шмрада», а потом, да, потом раз встречаешь: «А почему у тебя синяк?» А синяк у тебя от Прада под глазом, под двумя глазами иногда. Окей, объясните мне только одну вещь. Значит, женщины, если верить этой новости, на курорте, да, да. На пляжах, да, спрашивают там 2 НДФЛ, сколько зарабатываешь. А мужики у женщин 2 НДФЛ не спрашивают, нет?
3: Так им другое от них нужно, зачем?
2: Нет, подождите секунду.
3: Как чисто другой? По внешке как бы ориентируются.
2: А мы сейчас другие времена, прагматические, нам тоже хочется. Вам что, не интересные у него украшения?
3: Вообще нет, на курорте нет.
2: А вот жениться? А чувство юмора? Нет, нет, я считаю, ребята, послушайте, если они серьезные женщины, женщины сейчас серьезные, видите, справку 2 НДФЛ спрашивают, и нам пора не отставать, мы тоже должны быть серьезные. И перед сексом спрашивать, ты говоришь, ребята, там, покажи, она такая думает, о, сиськи, там сейчас, о, нет, нет, и там засмущается, а такой, да нафига мне твои сиськи, покажи 2 НДФЛ, у них же 2 НДФЛ, нет?
3: Ну, или сколько? 3.
2: Я такого не видел.
3: А с кем я видел?

0: Крем-хруст-шоу.
1: Московский детский омбудсмен Ольга Ярославская предложила отправлять россиян на подработку уже с 12 лет. По ее словам, многие дети сами хотят начать зарабатывать первые деньги еще до 14-летия. Однако закон сейчас этого не позволяет. Чиновница утверждает, что работать летом хочет почти каждый ребенок. Пока официально легкий труд подросткам разрешен только с 14 лет и согласия родителей.
2: Вот, правильно. И поэтому пора разрешить уже работать с 12 лет. И это только для затравки. А потом уже можно дальше из 5 лет. И так до грудничков дойдем. Потому что, а что, груднички не хотят работать летом на свежем воздухе? У них кто-то спрашивал вообще про это. Да?
3: А кем они могут работать?
2: А, грудничок, пожалуйста, слушайте, да новорожник, да где угодно, не только летом, кстати. Во-первых, грудничками можно заменить бабушек в метро. Знаете, которые внизу сидят в будке на эскалаторе, вот с такими, знаете, полузакрытыми глазами, рот открыт, как будто они уже все, да? И вот можно вместо них положить грудничков, все равно бабушки спят.
3: А бабушек куда?
2: Хороший вопрос.
3: Вот переизбыток бабушек станет вне метро.
2: Смотрите, а у меня есть другое предложение тогда. Смотрите, грудничков же их еще можно устроить охранниками. И давайте говорить откровенно. У нас половина охранников, там, консьержев и так далее, они на работе спят. Особенно там работники каких-нибудь складов. Так пусть вместо них лежат грудные дети. Да, единственное, там, грудных детей нужно там кормить, баюкать. И вот здесь... Вот здесь ответ на ваш вопрос. Им нужно нанять женщину. Там, пусть они баюкают охранников. И вот здесь нанять этих бабушек, которые их из метро, например...
3: Не получится. Вот смотрите, по поводу метро. Груднички не могут кричать: «Не бегите по эскалатору! Мужчина! Мужчина! Да вы! Не мочитесь на эскалаторе!» Там друг рассказывал это.
2: Да, я хороший у вас друг. Да, все правильно. Такого конкретно они кричать не могут. Но они могут просто кричать. У них такие же глазонки. Просто орать.
3: А что я должен понять?

0: Да,
1: был. А чем докажете, кстати?
0: Ну, там я вот был.
1: Они, нет?
0: Есть фотки, даже видос есть. Вообще нет, вообще нет.
1: Нет, когда, конечно.
0: Заслуженные летние каникулы, вообще не хотел работать. Да и сейчас я не хочу работать летом, да тоже.
1: Хотя вам уже 13, да?
0: Мне уже, да, 18.
1: Конечно, поэтому, нет, ну тут, может быть, я не знаю, а откуда у нее эта информация? Может быть, знаете, может быть, это вот женщина, может, она просто перепутала детей с кем-то другим. Может быть, знаете, может, она их перепутала с карликами. Знаете, там был случай, там встретилась женщина с карликом, а он типа, хочу работать, например.
0: Не может быть, не верю. Карлики тоже, как и все мы, не хотят работать летом. Карлики хотят летом бегать, купаться, загорать, играть в войнушку, там, в казаки-разбойники, там, вот это вот все.
1: Ладно, убедили. А может быть тогда просто... Она имеет в виду, что это именно ее дети с 12 лет хотят работать. Может, у нее в 12 лет все уже дети грузчики. Может, такое, знаете, воспитание.
0: Нет,
1: в семье.
0: Пока не могут быть грузчиками, потому что нельзя, по закону нельзя.
1: Нет, но она может их уже так воспитывать. Типа, Стасик, как стукнет 12, сразу в таксисты. Да? Ну, что, не может так быть, уже так готовит.
0: Карликов возьмет в маленьком такси.
1: Смотрите, они уже, значит, подбираются к детям, чтобы работали. У меня только один вопрос. А дальше-то кто? Вот помните, был такой, это даже не анекдот, это такая цитата, да, это считается, что писательница этот Элис, Элис. Помните, такая была?
0: Я не помню.
1: У нее есть это известное, да? Там мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков, а хомячки никого не любят. Так вот, смотрите, на самом деле эту фразу, вот мне сейчас пришло, да, ее же можно использовать как формулу, как проект по привлечению населения к работе. И наши депутаты, омбудсмен вот этот, она уже пошла по пути этой цепочки. Смотрите, сначала работали мужчины, потом женщины, теперь уже дети. А дальше, значит, остались только хомячки. И смотрите, а ведь это же ресурс. Да, хомячок-охранник, может, не очень, но, согласен.
0: Да, но... и к тому же у хомячков есть такой как бы минус, такой баг встроенный в них хомячков. Такая ошибка. Они дико быстро умирают. Ну, то есть, пару лет и все, как бы, да?
1: Да, и пенсии.
0: Текучка как, такая будет бешеная.
1: Да, конечно.
0: Но, с другой стороны, они очень часто рожают, как бы, много хомячки.
1: И хорошо.
0: От вас, кстати,
1: да, да? Нет, все хорошо, конечно. Я вот только думаю, кем вот им можно работать? Вот хомячку кем можно? Ну,
0: смотрите, хомячок, как бы, у него любимая работа какая? Бегать в колесе. Да, вот такого. Он может вырабатывать электроэнергию.
1: А защику?
0: Что защику?
1: Ну, они же набивают защику.
0: Курьера, может быть,
1: набивают. Вот, защику. Курьером, кстати, отлично. Это самое то. Потому что, и на самом деле, я вам скажу больше. Некоторые курьеры, как это мы с вами видим из разных видосиков, они чужую доставку прямо в лифтах хомячат.
2: Крем-хруст шоу на рекорде. Рекорд реклама.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: Шоу Голубов. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
5: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если вам не нравится радио, вы, конечно, можете переключить на другую радиостанцию, но на другой радиостанции не будет того, что вы любите больше всего. А чего вы любите больше всего? Правильно, больше всего вы любите на радио вас самих. И вот в этом месте нашей программы вы сами будете прямо сейчас в эфире, потому что мы будем читать ваши сообщения, ну, некоторые из тех, что вы понаписали здесь, в том, что мы называем народными новостями. Чё там?
1: Ну, тут у нас Илон Маск призвал бросать к чертям собачьим, это прямая, кстати, цитата, работу, которую может исполнять искусственный интеллект. Мы спросили тебя.
0: Прямой цитаты это быть не может, потому что нет в английском такого выражения. Давайте кривой.
1: К чертям собачьим.
0: Да, ну, к чертям, это так, полукриво. Ну да, допустим, так.
1: И вот мы спросили тебя, сможет ли заменить тебя на твоей работе искусственный интеллект? Если не сможет, то почему? Что ты можешь сделать такое, что не может делать он. И вот Илья пишет. Меня зовут Илья Игоревич. Мои инициалы ИИ. Поэтому, когда говорят об искусственном интеллекте, то я это принимаю на свой счет. А вообще, это хрень электронная. Меня никогда не заменит. Потому что я работаю водителем автобуса. Ну кто еще, как живой человек, будет щемить бабок и не ждать их на остановках?
0: Конечно.
1: А с кем эти самые бабки будут ругаться?
0: Вот. И в этом смысле ИИ никто не заменит. То есть ИИ, в смысле Илью Игоревича?
1: Да, Илья, да? Щемит бабок, кто? На остановке.
0: Да, никто ИИ Илью Игоревича не заменит. И вот вообще, честно говоря, да, ну мы много говорим. И вообще, Илья Игоревич, это вот, это моя надежда. Потому что чем больше у нас будет ИИ, да,
1: то есть там... Илья Игоревича.
0: Да, да, тем будет сложнее изменить.
1: Илья Иордановича. Ну, там...
0: Да не важно совершенно. Да. А он прямо в автобусе?
1: Прямо в автобусе. Понимаете, какой шикарный человек?
0: Ну, на самом деле, конечно, можно заменить. Давай признаемся честно, ИИ, тебя можно заменить, ИИ. Ну, в смысле, там, беспилотниками и так
1: он
0: далее.
1: Он не будет же ругаться с бабками.
0: Кто?
1: Ну, искусственный интеллект.
0: Тут, понимаете, ведь кому-то может в какой-то момент прийти такая мысль, а обязательно ли это ругаться с бабкой? Может, и без этого можно обойтись? А давайте сократим расходы.
1: Там, ну, например. Как-то душевность уйдет такая, знаете.
0: Нет, душевность, да.
1: Человечность, как бы, да?
0: Потому что их же тоже может воспринять это. Если его, например, беспилотник там, ну, он же может как-то это... Что-то его научить там.
1: Так что...
0: Как, нет, может, да, и... тут надо подумать. Но на самом деле, мне знаешь, что интересно? Вот у них ходят такие слухи вот в каких-то сферах вообще. Это еще один вопрос. И к тебе, кстати, ИИ, Илья Игоревич. Ходят у вас слухи о том, что могут заменить вас ИИ на вашей работе?
1: Что-нибудь? А вот ходят такие слухи. Вот смотрите. Я проектный инженер в офисе. Мы дороги проектируем. Ну, давайте заменим нас ИИ и проверим... И проверять нас вместо экспертов ИИ будет. И будет ИИ ездить по этим дорогам, возить ИИ. Остановите развитие ИИ. Ничего хорошему это не приведет.
0: Подождите, тут надо разобраться. Он про ИИ или он про Илью Игоревича?
1: Непонятно, я не знаю.
0: А потому что заменить его Ильей Игоревичем возможно,
1: ну,
0: или нет?
1: Как бы возможно, да.
0: Проектировать дороги будет ИИ. Вообще, честно говоря, я не понимаю, почему еще люди ее проектируют. ИИ уже достаточно развит, чтобы проектировать все. По идее, вы первые, да, первые претенденты на вышибание. Да, на до свидания. Проектировать, он прекрасно это делает лучше людей.
1: Проектировщики там, да, это вот.
0: А почему? Задайся вопросом, как его зовут, этого человека?
1: Я уже потерял.
0: Дорогой мой, подумай, почему вы еще работаете? А я вам тебе скажу, почему. Потому что ИИ это не человек, да, это искусственный интеллект, искусственный разум. Значит, есть лобби среди наших, среди людей. Кто-то пытается искусственный интеллект как бы подсидеть, кто-то его пытается...
1: Ну, не протолкнуться.
0: Да,
1: затормозить.
0: Затормозить и лоббирует интересы людей. Так вот, знаете, как бы нам всем собраться и навалять искусственному интеллекту? Где его поймать?
1: Ну, боюсь, что уже поздно схватились. Нужно было года 4 назад, когда,
0: ну,
1: он
0: смотрите,
1: поднимал свою голову.
0: Он же не заменил проектировщиков еще. Значит, где-то его, пока кто-то где-то его наваля. Потому что и, конечно, эффективнее любого человека-проектировщика. Но не заменили. Значит, что-то где-то идет какая-то тема. Ну,
1: какая-то, да? Идет, да, подпольная партизанская борьба.
0: Я вот хочу ему позвонить, но не так.
1: Так, ну вот смотрите. Я уже работаю с ИИ. У нас симбиоз. Я врач-эксперт в страховой компании. Так вот, ИИ не может там найти случаи обмана. А наши люди в этом профессионалы. ИИ слишком честный. Потому что она ищет, когда, ну, где люди обманывают, чтобы страховку получить по состоянию здоровья. Да,
0: как тут ИИ, конечно.
1: Как тут найдет?
0: Да, вот это, кстати.
1: Приходит, ИИ приходит, говорит, у меня болит живот, как бы, да, дайте мне страховку.
0: Там,
1: а он едет, говорит, болит живот, пожалуйста, вот вам страховка.
0: А почему тогда его называют интеллектом? Какой же это интеллект? Это искусственный, это ИЛ, искусственный лох. Ну как же, самый главный, особенно в России, что такое интеллект? Интеллект — это когда ты можешь с одной стороны лоха развести, с другой стороны вычислить, когда тебя разводят.
1: Не попасться, да. Ну вот поэтому сработает человек с ним в симбиозе, как бы врач-эксперт. А вот смотрите, пишет нам человек по имени Адриан. Он пишет: «Кстати, об Адрианах. Меня зовут Адриан, что логично. И меня никогда не заменит ИИ. Я концертный барабанщик».
0: А, кстати, об Адрианах всегда, кстати, да?
1: Да, разумеется. Давно не было ничего у нас об Адрианах. Ну, подтвердился Адриан.
0: Я, кстати, говорил про Адриана в контексте римского императора.
1: Ну, это другой, это концертный барабанщик.
0: А, это концертный барабанщик, да. Ну, окей. И что он говорит, его не заменить?
1: Да, нет, студийного барабанщика запросто заменить.
0: Да, конечно, барабанщиков не заменить, дорогой мой. А, их уже, барабанщиков, это проблема номер один. Их заменили далеко до искусственного интеллекта, когда появились драм-машины. После этого, когда появились бесконечные электронные примочки. А сейчас, я вообще не понимаю, какой барабанщик,
1: есть
0: кто,
1: нюанс,
0: зачем они
1: есть
0: нужны?
1: Есть нюанс, смотрите. В студийного барабанщика, разумеется, запросто, а концертного нет. Там же, знаете, на концертах импровизация.
0: Кто-то должен... Нет, послушайте, они могут также включить...
1: Соляру там зафигачить на барабанах.
0: Прекратите, это все так же уже давно можно сделать, уже давно никто живьем-то таким образом полностью не играет. Да, там есть та же драм-машина идет там на... Как это называется, когда она идет...
1: Не важно.
0: Вот вы правы в другом, что нельзя заменить его как человека, который размахивает руками. Просто сидит, ну, человек и машет
1: красиво,
0: руками.
1: Красиво, знаете, они еще барабанщики, у них длинные волосы, они башкой мотают там,
0: да,
1: туда-сюда.
0: И длинные волосы не заменят, и как руками. Вот смотрите.
1: Да,
0: вот
1: обычно они по пояс голые барабанщики, вот, красавчики.
0: Вот такие. Это важно. То есть пока у тебя есть длинные волосы, пока у тебя есть руки, пока ты можешь раздеться по пояс голый, да, тебя не заменят. Барабаны — это нафиг никому уже не нужно, как там играешь, уже это просто неспешимые тапки. А вот еще, знаете, что барабанщики? Они же вот эти палочки крутят, да? Вот так.
1: Крутят,
0: знаете,
1: и иногда кидают, как бы их, как бы, в конце концов, в зал вот. Кидают, и люди их ловят.
0: Вот что нужно уметь барабанщику. Голому кидать палку. Так, ну, давайте я почитаю. Так, вот пишет... Вот пишет Василий, кстати, из Кингисеппа.
1: Это очень кстати, да.
0: Да, пишет: «Здравствуйте, уважаемые господа Кремов, Хрусталев и радиослушатели. Вот вы смеетесь, а ведь будет не до смеха, когда появятся беспилотные женщины». Мне кажется, что они уже давно появились. У меня есть женщины, которые... Я до сих пор не знаю, пилотные они или нет. Ну, в смысле, женщина без пилота, да, он имеет в виду? Я так и не знаю, никто. Да. Они мне так и не это. А сейчас уже нет?
1: Ну, сейчас, ну, по-разному.
0: А потом операции сейчас такие есть противные. Не у нас, слава богу, да? Мне кажется, они давно появились. Не бойся, это не самое страшное, дорогой мой. А самое страшное, вот, например, пишет... вот чувак без ника пишет: «Только вспомнил про вас, а тут сразу сиськи». Прям сразу, да?
1: Ну, сразу, да.
0: А где у нас сиськи
1: были? У нас были сиськи. У нас обсуждали сиськи.
0: Обсуждали? Да. Не в том случае, что были. Ну, и что? И сразу, да. А как ты хочешь? Ты хочешь, чтобы помять их долго? Сначала потом появились, в последний момент? Вот сразу, конечно, для этого и работаем. Чтобы все было сразу. Так, ну, читайте вы.
1: Вот работаю в автосалоне. Ну и как этот ИИ сможет впарить клиенту китайскую шушлайку? Видимо, столько марок этих китайских звезд, даже шушлайка какая-то есть.
0: Ну, конечно, шушлайка — это самое. Да. Причем искусственный интеллект даже этого слова не знает, я уверен. Но, понимаешь, да, конечно, для этого надо признать, и существуют у нас автомастерские, чтобы что-то автосалоны. Нам... Автосалоны и мастерские, кстати, чтобы что-то нам впарить. Вот для этого они и нужны. Да, и поэтому пока россияне впариваемые... И пока есть впаривающие, конечно, интеллект мертв у нас, у него нет никаких перспектив. Так, ну ладно, что, еще давайте последнее что-нибудь коротенько.
1: Вот Алексей пишет: «Меня искусственный интеллект не заменит, потому что он постоянно развивается, а я нет». Вот, это известная человеческая стабильность.
0: Вот,
1: как бы,
0: это,
1: да?
0: Вот очень важно.
1: Знаешь, чего ожидать от таких вот Алексеев?
0: Конечно, да. Вот там же, особенно в нашей стране, стабильность — это самое главное, конечно. Как его зовут?
1: Алексей.
0: Алексей, не развивающийся. Да, то есть... Мы всегда можем предсказать Алексея. Он каким был в 5 годиков под себя. Он и сейчас под себя.
1: А тут пришел искусственный интеллект, а он уже какие-то неожиданные какие-то вещи выдает.
0: Да, где, это круто.
1: А с Алексеем спокойно, нормально.
0: А вот Гульшат, последний, вот я вообще, как вы думаете, что Гульшат пишет по этому?
1: Что его не может заменить искусственный интеллект?
0: И, Гульшат?
1: Да.
0: Гульшат незаменим. Нет, а вы что, думаете, что ее может заменить искусственный интеллект? А вот она пишет: Крим Хруст, вы крутые насчет ИИ, он, безусловно, помогает во многих вопросах, но не заменит полностью. Я врач. Передайте, пожалуйста, пламенный привет Дане из Уфы. И тут интересное сообщение. То есть, смотрите, искусственный интеллект, говорит Гюльшат, ее не заменит как врача, но искусственный интеллект, значит, может заменить Даню из Уфы, да? Потому что про него ничего не говорит. Ну, то есть она говорит, нет, подождите, а Даню из Уфы он может заменить или нет? Это самое важное. Да, как врача, конечно, он уже заменяет на процентов 60, как минимум, в вопросах диагнозов. Врачи уже сами уже не вылезают из GPT-чатов, из искусственных интеллектов. А вот Даню из Уфы он сможет заменить?
1: Сможет, я думаю, да. Для этого в Уфу надо ехать, к искусственному интеллекту.
0: А искусственный интеллект рискнет поехать в Уфу? Вот, поэтому все, последнее давайте.
1: Да, вот Саша пишет. Привет, КХ. 12 лет работал в милиции. Переехал в Германию. Работаю электриком. И об ИИ слышу только по радио. Там немецкое слово, я изумливо. И боюсь, как бы.
0: Немецкое наше нецензурное, в смысле, да?
1: Что он меня заменит. Хотя скоро 29-й год, и, может, терминаторы будут ремонт делать.
0: Подождите, он работал в милиции. Сколько лет милиции в Советском Союзе, или он из Беларуси?
1: 12 лет работал в милиции. А, возможно, в Беларуси. Были по старинке.
0: Вот, и это тоже важно, потому что искусственный интеллект, кстати, он еще может заменить полицейского. Но милиционера нет.
1: Нет, конечно.
0: Как искусственно? Он даже не знает, кто это. Как это? Милиционер же это... Вот главное отличие милиционера от полицейского. Вот можете сказать?
1: Ну, опять же, душевность.
0: Конечно. Да?
1: Милиционер... Вот такие были прекрасные бобры-милиционеры в «Ну, погоди».
0: Может ли искусственный интеллект заменить бобра? Да. Поэтому, конечно, милиционеров не заменит, телеграфистов не заменит, золотарей не заменит. Кого?
1: Еще никого. Всех.
0: Но если ты считаешь, что он может заменить тебя, пиши. А если ты считаешь, что он тебя не может заменить, тоже пиши. Почему? Обсуждаем в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Трамп изобрел таблетку, способную воскрешать мертвых. Во время недавнего выступления президент США рассказал об экспериментальном лекарстве и уверял, что после него людям, которых он назвал мертвыми, сразу становилось лучше. При этом никаких данных о препарате или клинических испытаниях администрация Белого дома так и не предоставила. Эксперты после выступления предположили, что Трамп, скорее всего, просто перепутал мертвых с тяжелобольными пациентами.
2: То есть Трамп уже путает больных с мертвыми, а ему самому таблетка не нужна?
3: Ну да, он, видимо, забыл пропить свой курс таблеток, нужно ему напомнить.
2: И при этом, смотрите, он думает, что изобрел таблетку, способную воскрешать мертвых. Но тут уже таблеткой тогда не обойтись.
3: Ну, это все равно, даже то, что если он изобрел таблетку, способную излечать тяжело больных, тоже как бы ситуация как бы очень странно звучит. Трамп изобрел таблетку. Когда он ее изобрел? Что он ее изобретал? У него времени на это нет. Ну, как он изобрел?
2: А тут важен талант, как а не время. Знаете, это вы его. Вот вы можете таблетку...
3: Изобрел, уже протестировал на мертвых или на тяжелобольных.
2: Да, конечно. Нет, а может реально, почему они думают, что это пациент? Может реально он изобрел таблетку от смерти? Да, ну вряд ли он врет. Может, да, таблетка может называться...
3: Да, Трамп вряд ли врет. Да,
2: нет, конечно, он 100%. Ну, конечно, нет, да.
3: Всегда говорит только правду.
2: Изобрел таблетку, называется воскрешение же, да? Воскресин или там антимертвин, да? Мне только сразу, знаете, интересно, ведь нам же всем интересно, мы же все сейчас напуганы там фармой, да? А вот интересно, у такой таблетки у нее много побочек? Ну, например, скажем, тебя там воскрешают, но у тебя, скажем, не стоит. Или наоборот, там, то есть, скажем, там воскрешают, но частично, скажем, только эрекция.
3: Или запор.
2: После того, как ты воскрес? Или во время?
3: Воскрес и запор. О, клево, я воскрес, пойду-ка я в тубзик.
2: И эрекция. Знаете, эрекция, кстати, ведь она же от слова поднимать, да, вставать, то есть тебя подняли из мертвых, но частично, и запор. Меня интересуют побочки, какие? И что значит, он сказал во время выступления, где это было? Было сказано, во время выступления...
3: Во время недавнего выступления.
2: А это самое важное выступление, которое недавнее. Значит, во время, да, вот этого выступления Трамп сказал, значит, о своем экспериментальном лекарстве.
3: Трамп уже таблетки изобретает. Что? Куда идет этот мир, блин?
2: Но пьет и изобретает. А вы думаете, что он в вопросах таблеток, что он дилетант, что ли?
3: Дока, конечно.
2: Конечно. Да, и вот смотрите, и он сказал, значит, людям, что, как было сказано, и уверял, что после него людям, которых он назвал мертвыми, сразу становилось лучше. Лучше? То есть прямо лучше? То есть умер, но теперь-то тебе получше, да? Уже не такой мертвый? Или как это? Чуть лучше?
3: Ну, лучше.
2: А насколько? Когда ты мертвый, когда тебе лучше?
3: Ну, смотрите, мертвый это как бы точка ноль. Как бы, там, даже единица по стабальной системе, это лучше, чем ноль, как бы, да? По стабальной шкале. Вот тебе на единичку.
2: Окей, а тогда скажи мне, а что это тогда конкретно за мертвые, кому стало лучше? Кто эти люди? О ком он говорит?
3: Ну, там, не знаю, Джордж Вашингтон, там, ну, я не знаю,
2: а Чарли получше?
3: Чаплин.
2: Чарли...
3: Там, да, там это вот, мало ли, там, Джон Леннон, там, ну, там,
2: им сейчас Курт получше.
3: Кобейн.
2: Там, нет, да. Послушай, что-то тут не то. Может быть, раз Трамп сам изобрел и сам протестировал, может, Трамп говорит о самом себе?
3: Да, вот я вчера умер, ребят, как бы, съел таблетку и все, и сделал Америку снова великой.
2: Потому что, да, ну, может, действительно, он, ну, может быть, он уже, он умер, а теперь ему полегчало, как бы, да, потому что, вообще, то, что он сказал, это вообще похоже на речь человека, который умер, но которому стало лучше.
3: А знаете, нет? Вот есть такое, ну, как бы, такое, ну, как бы, ну, жаргонное определение этого убитый, да, как бы. Вот, убитый, а потом отпустила, да, не стало лучше, а отпустила просто, знаете, то есть попил водички, подлежал и отпустила, как бы.
2: И это, кстати, подтверждается еще фразой, помнишь, там было сказано, сами эксперты, значит, что там эксперты сказали, что эксперты после выступления предположили, что Трамп, скорее всего, перепутал мертвых с тяжело больными пациентами. То есть эти эксперты у него у самого спросить как бы не решились, да?
3: Ну да. Эксперты по Трампу, то есть как бы, да. Его слова интерпретируют.
2: Трампа...
3: Видимо, да, Дональд...
2: Трампа-мана Трамп, или как они называются? Трампа-вологи или Трампа-веды, да? Трампологи. Нет, Там блогер. Да, почему нет? Может, они просто испугались. Поэтому не спросили, что он мертвый. Потому что это, может, признак Трампа после приема таблетки от воскрешения.
3: Ну, а жил же, говорил же он эти слова. То есть, значит, живой. Может, был мертвый накануне?
2: Очень много вопросов. Но, знаете, самый главный вопрос для меня здесь. Вот скажите мне честно, Кремов, а вот вы бы такое колесо, вот такую таблетку вы бы хотели, чтобы умер, выпил и воскрес?
3: Хотел бы, конечно.
2: А вот я, знаете, нет. Потому что у меня больше всего вопрос. Самый главный вопрос. А как ее пить-то, если ты умер? Чем пить? Как глотать?
3: Ну, есть разные способы. Ну, там, можно там открыть вам рот.
2: Вот, правильно. Значит, только анально. Правильно. А анально мертвому я против.
3: Если это называется, если в случае таблетки, оно называется ректально.
2: Вот, точно.
3: Анально в случае другого. Ректально.
2: Да, это лучше.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свою опушку с подолами, обшитыми белым мехом, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение «Чего там?».
1: Ну, тут мы говорили, помимо в общем искусственного интеллекта, мы говорили, в частности, об как бы, ну, вот, беспилотных машинах, в частности, беспилотных такси. И вот нам сообщают обстановку по ним в США. Захар пишет. Захар, штат Флорида, США. Да я тут был в Сан-Франциско, там эти такси везде. У них огромные штат машины, уже они вот и во Флориду заходят. Так что такси тоже не вариант будет. Ну, не вариант, чтобы уйти все работать такси. Это надо идти работать на стройку, и т.д., и т.п. А тут и Амазон уже некоторые посылки дронами. То есть ни курьером не поработаешь. То есть сплошная роботизация и изация.
0: Но это же в Сан-Франциско, да? Он говорит,
1: ну, да.
0: Где еще? Во Флориду? Ну, в Флориде, собственно. Да. Окей, ну, понимаете, какая штука. Сан-Франциско... Вообще в Флориде, а уж тем более Л.А., да? Да и вообще Флорида, да. Это вообще такое... Понимаешь, какая штука? Я вот... Во Флориде там, знаете, там вообще еще люди ходят в этих, как называется, в обтягивающих. У нас таких людей нет. Поэтому беспилотники там то. Кстати, вот давайте не будем нас сравнивать все-таки вообще с США, уж тем более с Флоридой. Да, не надо, у нас тут свои эти. У них там эти беспилотники тоже, наверное, обтянутые, накрашенные, намазанные. Нет, у нас, слава богу, у нас люди ездят в такси. Не только, чтобы перемещаться из точки А в точку Б, а чтобы был нормальный этот мужик, да, без этого всего.
1: Чтобы пахло мужиком.
0: Нет, мне, кстати, реально, чувак один сказал, мне нравится, например, что человек живой. Вы, кстати, тоже говорили про беспилотники.
1: Мне очень не нравится.
0: А вам нравится мертвый?
1: Да, нравится.
0: Убитый?
1: Еще несколько, как бы, несколько написали на одну тему. Тренера не замените, иначе искусственный интеллект научит детей какать, стоя мимо умывальника. То есть есть тренер по каканью какой-то, видимо.
0: Почему?
1: По каканью. Научит детей какать правильно.
0: Это человек или...
1: Нет, это Роман Батырь.
0: Нет, я не понял, что он говорит, смысл
1: тренера
0: сказан.
1: Не заменит искусственный интеллект. Тренера.
0: Тренера, который учит людей.
1: Да.
0: Ну, в общем, как... да, а тренера нам сейчас, ой, как нужно. Тренеры, коучеры, конечно. Да. Как заменить?
1: Еще один тренер пишет. Ну, это жених такой, волейбольный тренер. Добрый вечер, мужчины. Меня никогда не заменит. Я тренер по волейболу. А у искусственного интеллекта ручков и ножков нет. Ну, может растить, как бы. Ну, почему?
0: Искусственный интеллект?
1: Ну, как бы, его если его подключить такого робота.
0: Понимаете, какая штука? Я не думаю, что хорошая идея, если ИИ отрастит руки, особенно если он футбольщик. Потому что помните, вот, например, случай с Дзюбой. Да, вот,
1: это частный случай.
0: Ведь мы до того, как, пускай частный, но до определенного момента мы наблюдали все только за Дзюбиными ногами. А потом вышло это чертово видео, где мы увидели его руки.
1: Да, лучше бы не видели.
0: Не надо, поэтому не надо нам... Нет, лучше бы это без рук.
1: Да. Да? И вот еще, как бы, где нас не сможет заменить искусственный интеллект. Разве ИИ сможет участвовать в массовой драке на корпорате? И отвечает сам себе. Нет, конечно, не заменит.
0: Так что можем все выдохнуть, да?
1: Да, и спокойно отправляться на выходные.
0: Да, ребят, все хорошо, отдыхайте. По крайней мере, в нашей стране это реальность не ваша. Это внуки, правнуки, а мы пока что и таксисты, да? И она эти, да, и футболисты, и кто эти...
1: И кто?
0: У этих-то, которые, как они, в рифму с футболистами, их же тоже не заметят. У них тоже руки нужны. Да,
1: гандболисты.
0: Да. Вот. Поэтому все, пошли работать. Вы куда на выходные?
1: Ой, там долгая история.
0: А как КЦ? А КЦ? На КЦ идете?
1: На что?
0: КЦ!
1: КЦ это из Кинзадзе что-то такое? КЦ.
0: Да, вас уже можно менять. Все, у меня зависло просто тут кое-что. Я поэтому тяну время. Вы думаете, почему?
1: Ну, давайте КЦ, да. А, это же колбасный цех.
0: Вот, да, скажите еще что-нибудь, я пока кое-что сделаю.
1: Да, я иду на колбасный цех.
0: В чем?
1: Ну, а там, прежде чем, в мои годы там все ходили по пояс голыми. Колбасер по пояс голый.
0: То есть вы идете на КЦ голым, да?
1: Ну, по пояс. Нет, по пояс голый я иду на КЦ, а там уже видно будет, что по штанам решать.
0: А вернетесь. Вот, а это уже посмотрим завтра. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
4: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
3: Ой, нет, это далеко и надолго.
4: Есть вариант. Просто улет.
3: Какой?
4: Я же говорю, улет. Аквапарк «Улет». Ульяновске. В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейны, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет» и отдых, и радость, и силы дает. 0+. Город Ульяновск.
5: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.az.ru.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Микс из главных треков недели. Это...

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: друзья, всем привет! Это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». И прямо сейчас начинается прямая трансляция с фестиваля «Колбасный цех Матрикс» на онлайн-канале «Колбасный цех» на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Будьте вместе с нами на рэви, где бы вы ни находились.
1: Классика «Рекорда».

0: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: АЗС «Олби» вновь идет вперед. Новая «Олби» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олби» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олби». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olbi.azs.ru.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Успейте купить новую «Лада Гранта» всего от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в «Самараавто». Только сейчас при покупке автомобиля вы получите подарок, антикоррозийную обработку и пакет «Полная готовность». Надежный, экономичный и практичный автомобиль для города и путешествий «Лада Гранта» ждет вас в дилерском центре «Самараавто». «Самараавто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б напротив ТК «Амбар». Телефон 8 846 211 1095. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Кредит ОДАО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Плюс ко всему обязательно с колбасного цеха сегодняшнего и завтрашнего в Temple of Deer будут записи всех выступающих. А потому забегайте, если не подписаны, еще подписывайтесь на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну а я, в свою очередь, сам лично убегаю на колбасный цех. Всем желаю отличного настроения. И если вы будете там сегодня и тоже собираетесь прямо сейчас туда, увидимся в Temple of Deer сегодня и завтра в Санкт-Петербурге в рамках колбасного цеха Матрикс. Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.